эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд».

0: Каждая реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.

0: Record. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 363-301-02-2022-02-2022-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу,

0: союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
1: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
0: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: Не знаю, чувствуешь ли ты приближение осени, ну вот если не смотреть, например, на календарь, но, может быть, почувствуешь сегодня. Сейчас около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня, ну, так-то, в принципе, летняя температура, нормально, все, 25 с плюсом. Да, дальше, как говорится, не больше, а меньше, но это дальше. Пока ты точно почувствуешь хороший настрой, бодрость, будем тебе все это дарить, и не только это, ну и то, что можно в руках подержать, подарки, естественно, в розыгрышах различных. Во время Мегутра 7 до 11, ну а в ближайшие прям минуты Филатов и Кэрос, Зиверт и Дон Диабло и Виз Халифа.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
9: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Химатрис» 13. Проектная декларация на сайте наш.ком. Разрешение на строительство 163-301-125-2022-0-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,991 квадратных метра. Не является публичной офертой.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Здоровые дни вместо больничных предложили ввести в России. Один уральский отель придумал давать сотрудникам выходной, когда человеку настолько хорошо, что тратить такое состояние на работу – просто преступление. Работники идею оценили, уже предлагают оформить петицию в Минтруд. Но если тебе вдруг не очень этим утром, не совсем бодрый, например, да, то есть рекорд, мы исправим ситуацию, и подбодрим, конечно же, тех, кому хорошо, но при этом на работу все же пока что надо. Кстати, новость это была в телеге и Максе, Радио Рекорд Самара вчера еще, и там же мы сделали опрос, а хорошо ли тебе в данный момент. Но это вчера было. Сегодня новый день, новые темы для бесед и в эфире, и в информканалах. Подписывайся. Конечно же, новые H2O-шники сегодня появятся, те, кто выиграет брендированную артезианскую воду рекорда. Да вообще много победителей разных игр. Уверен, засветится здесь, на первой танцевальной. Мы начинаем мега-утро по мус-части. В этом часе Фишер. Далее диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичи.

история в начале этого часа, в начале мегаутра от Бауса. «Магнетик» просто так называется. Хит. Давай слушать. Я Сергей Шенко. Желаю тебе отличного вторника. Доброе утро. Это Рекорд. И мы продолжаем.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня удачный день для укрепления старых связей и важных звонков. Тельцы и звезды советуют воздержаться от поспешных выводов. Сначала соберите всю информацию. Близнецы, направьте накопившуюся энергию на решение задач, которые давно откладывали. Раки, будьте внимательны к деталям. Сегодня они сыграют ключевую роль. Львы, прекрасный момент для командной работы. Коллеги охотно поддержат ваши идеи. Девы, постарайтесь не перегружать себя. Вечер обязательно посвятите любимому хобби. Весы, день порадует неожиданными и хорошими новостями от близких людей. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет легко обойти любые разногласия. Стрельцы, удачное время для небольших, но очень полезных бытовых покупок. Козероги, положитесь на логику и здравый смысл, они вас не подведут. Водолеи, отличный день для планирования краткосрочных поездок или будущих выходных. Рыбы, доверяйте своей интуиции, внутренний голос подскажет самый верный путь. Переслушать можно прогноз в телеге и Максе, прочитать гороскоп в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
0: Лето. На рекорде.

информацию такую прочитал, что число покупок кофе выросло на 2% за год. Ну, не знаю, как там считали, так это или нет. Ну, наверное, да. Я могу только доверять нашим цифрам, что количество людей, которые выиграли кофе на рекорде, увеличивается. Но, правда, этих цифр нет, никто подсчет не ведет никакие. Просто дарим и все. Я знаю, что много, и мне кажется, становится больше и больше. Ну, действительно, очень много кофе по утрам наливается, разливается, в том числе и в наши утренние разминки, с которой мы начинаем утро. Индемикс, а сейчас я ставлю 15-секундную подборку треков. Ты проверяешь, насколько ты проснулся, насколько ты внимателен, либо насколько у тебя интуиция пробудилась, потому что можно и не считать ничего из моих вариантов, которые я предложу, сколько же треков было в Минимиксе, выбрать один, отправить, вовремя это сделать, верный ответ, да, написать нам своевременно и получить приглашение. Одно из трех, кстати, приглашений, потому что троим подарю по двойному пригласу на абсолютно любой кофе, но по-любому вкуснейший кофе, Мозаик Кофе Инти, в любую из локаций, в любую из кофеен, ты можешь отправиться в любое время. Так, все, правила объяснил, считаем.

0: 6 или 8 треков было. Это мои варианты. Надеюсь, они хоть как-то похожи на твои, на твой вариант, да, если ты вообще считал. Выбирай шестерку либо восьмерку, отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прям внутри канала, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. 6 или 8 ждут 10, 20 и 30 верно ответивших.
1: Рекорд. Погода.
0: 19 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем у нас переменная облачность и 25. Ну, возможно, даже ты и не почувствуешь, что как-то на улице холодает, а ведь потихонечку холодает на днях. Будет еще меньше и меньше. Ну, даже если ты что-то почувствуешь, главное, чтобы ты чувствовал нашу бодрость, да, нашу музыку, которой мы тебя снабжаем. 24/7. Джош Фавос, впереди Like a Prayer, трек-будильник. Тиесто тоже появится. И Бабирекс и Фэтлесс уже прямо сейчас. Доброе утро.
2: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

Люблю я перечислять имена диджеев, исполнителей, музыкантов, которых мы будем слушать. Ну, потому что все они крутые, талантливые, и темы у них замечательные. Ну, потому что другие мы не крутим на рекорды. Но еще больше я люблю озвучить ваши имена и фамилии, потому что это имена и фамилии победителей наших игрушек. Не всегда удается с вами попасть в эфир. Ну, в принципе, например, в утренние наши разминки, это как-то очень тяжеловато, потому что аж сразу троим мы дарим по двойному приглашению в кофейню «Мозаика кофе». Мне кажется, достаточно их озвучить, имена, фамилии, и этого достаточно. Ну, и приглашение тоже вручить. Итак, по нашим правилам, в начале мегаутра мы ставим такую подборочку небольшую, 15-секундную, из треков. Надо эти композиции пересчитать и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. В этот раз 8 штук было, и вовремя восьмерку отправили Виктория Карасева, Павел Исаев и Милана Смирнова. Вика, Паша, Милана, поздравляю и, собственно, приятного кофепития. Далее... Твое имя может прозвучать, и твой голос может прозвучать в следующих игрушках, а не скоро. А пока мы продолжаем наслаждаться крутой музыкой. Да, озвучу, давай еще озвучу имена музыкантов, исполнителей, диджеев. Диджей Гоя, Джейсон Дерула, прям по курсу. Также Гоулин с Пулае Мулае в простонародье. Ну и Джош Фавос прямо сейчас. Dance,

0: Рекорд. Новости.
1: Члены правительства в Самарской области войдут в отряд «Барс-крылья». Об этом губернатор Вячеслав Федорович сообщил на оперативном совещании. Он отметил, что коллеги сами обратились с таким желанием. Отряд создан в соответствии с указом президента России для защиты жителей, инфраструктуры и промышленных объектов региона. Самарская область на 64-м месте в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Чем выше место, тем меньше доля. В нашем регионе она составляет 10%. Самая высокая у жителей Магаданской, Новгородской и Мурманской областей вот в последние более 14%. Волонтеры Кубышского НПЗ помогли собрать первый урожай яблок в Дмитриевских садах научно-производственного предприятия «Агросад» в селе Бобровка Кинельского района. Цель акции – не только помочь сельчанам, но и поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все собранные яблоки были отправлены в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» и в лагерь «Юный строитель». Волонтеры отметили, что для каждого из них участие в акции – это возможность сделать доброе дело своими руками. Сотрудники завода регулярно участвуют в субботниках и помогают детям, пожилым людям и приютом для животных. Как отмечают волонтеры, такие примеры заразительны, когда крупные компании показывают положительный пример, за ними подтягиваются и другие. О других новостях читай в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Рекорд.

7.48, Самаре, от вкусной музыки к вкусностям другим переходим. У нас сейчас на канал приглашение на кофе плюс десерты, приглашение на двоих от горожанина, новое местечко на набережной, куда ты можешь отправиться в удобное время. Ну, там, собственно, и кофе, и десерты, и стрит-фуд, все это для тебя. Ну, а прямо сейчас для тебя поставлю два фрагмента двух треков, и одна тема была в этом часе. Мы в конце мегутренних часов, напоминаю, так периодически делаем, вспоминаем то, что послушали. Выбирай первый фрагмент, либо второй фрагмент, и, собственно, выигрывай. Прямо сейчас, внимание, фрагменты. Первый.

0: Конечно, тема была в этом часе. Вспоминай, либо гадай, как угодно. Цифра 1, либо цифра 2. Отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Либо в личку ВК, неважно куда. Главное, укажи номер телефона. Ну и будь сороковым, забирай приглашение. Насладись этими деньками летними, последними. Все-таки стоит произнести это прилагательное. В новом местечке, наслаждаясь кофейком и десертом.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Погода пока что такая нормальная летняя. 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня переменная облачность 24-26, 25 в общем. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты сейчас на 3 балла. Местами затруднения. Сложности наблюдаем на Московском шоссе от Жигулевской улицы до Советской Армии. Далее. Ну, кстати, здесь еще перед новым вокзалом, я бы сказал, даже от Амини он все тормозит. И вы тоже здесь написали в личку. Кстати, напомню, ты можешь сообщать о том, что где происходит на дорогах, в личку телеги, в личку ВК и под постами засады, которые мы каждое утро публикуем. Так, ну, в общем, Москва где-то от Амини, со стороны самолета и до Советской Армии. Очень плотное движение. Потормозит у нас Авроры немножко от Гагарина до Партизанской. На 22-м от Победы до Заводского. На Заводском гаражный проезд до 22-го партсъезда. Так, на новом вокзале от Карла Маркса до Фадеева. Ну и, в принципе, наверное, все. Нет, заторы, конечно, тоже еще имеются в наличии, но такие пятиминутки. По музыке в наличии у нас Фишер совсем скоро и Зерб Муаке.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 7.55, Самария, но все равно в голове мысли крутятся о том, что лето завершается, как бы мы их не отодвигали, тем более мы сейчас, например, разыгрываем приглашение на кофе плюс десерт в кафе от Горожанина, да, это летнее местечко на набережной, ну и, соответственно, лето-то заканчивается, но приглашения пока еще не заканчиваются, и розыгрыши уж точно не завершатся, даже когда осень наступит однозначно. А так, в конце мегаутренних часов мы спрашиваем, какая тема была ранее в эфире, ты вспоминаешь, либо гадаешь, из двух вариантов выбираешь первый, либо второй, отправляешь цифру в личку в телеге, в личку ВК, и вот два фрагмента поставил, и вовремя ответил на нас Коль. Коль, привет еще раз, доброе утро.
1: Да, привет.
0: Все, как у тебя лето вообще прошло, наверное, какие-то итоги можно уже подводить?
1: Так. Все отлично было.
0: Да, на пятерочку, да, по пятибалльной шкале?
1: Да, на пятерочку.
0: Слушай, ну прикольно, здорово, круто. Я надеюсь, не без помощи рекорда, тем более уж это утро, да, у тебя точно задалось. Какой ответ, кстати, правильный ты отправил?
1: Цифру. Два. Какую?
0: Да, все верно, абсолютно точно. Я тебе желаю хорошего вторника. Ну и, естественно, в эти дни до конца августа все-таки посетить с кем-то, не знаю, набережную и заказать любой десерт, любой кофе от Горожанина. Приглашение тебе достается. Впереди другие игрушки. Скоро-скоро здесь. Осенью, кстати, мы тоже приготовили для тебя кое-что. Но об этом чуть-чуть попозже.
2: Дэнс лето на рекорде. Yeah!

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 8.01 в Самаре. А ты в курсе, что Самара была первым городом, где появился рекорд, ну, после Санкт-Петербурга? То есть, ну, собственно, родился в Санкт-Петербурге, а потом уже потом по стране пошел. Ну, спустя многие годы. Но вот первым городом была Самара. Это же круто, здорово. Не, ну, судя по тому, что мы тебя спросили вчера об этом в телеге в Максе, большинство не в курсе. Ну, в Максе как-то 50 на 50, половина проголосовавших знали эту информацию, в курсе были. Для другой половины это новость. Вот, в телеге же вот как раз-таки большинство не знали. Ну, теперь знаешь, теперь ты в курсе. А еще ты в курсе, что скоро мы будем отмечать 22-летие именно самарского рекорда. Каким образом? Расскажем. Рассказываю о том, что в этом часть нас ожидает. Ну, тут все на своих местах. Трэш-пати 8.40-8.45 с неформатным треком. В середине часа читаю твои сообщения о засадах. Пиши в телеге в Максе, в комментариях под специальными постами. Скоро ты можешь стать аж два рекорда, ну а по музыке «Медуза».

добавит красоты Эбит Холлоу. И прямо сейчас хит лета Moving to the Sun от Хюгель. Я Сергей Шченко, желаю доброе утро тебе. Рекорд. Дэнс лето продолжается. Рекорд. Дэнс лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня удачный день для укрепления старых связей и важных звонков. Тельцы и звезды советуют воздержаться от поспешных выводов. Сначала соберите всю информацию. Близнецы, направьте накопившуюся энергию на решение задач, которые давно откладывали. Раки, будьте внимательны к деталям. Сегодня они сыграют ключевую роль. Львы, прекрасный момент для командной работы. Коллеги охотно поддержат ваши идеи. Девы, постарайтесь не перегружать себя. Вечер обязательно посвятите любимому хобби. Весы, день порадует неожиданными и хорошими новостями от близких людей. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет легко обойти любые разногласия. Стрельцы, удачное время для небольших, но очень полезных бытовых покупок. Козероги, положитесь на логику и здравый смысл, они вас не подведут. Водолеи, отличный день для планирования краткосрочных поездок или будущих выходных. Рыбы, доверяйте своей интуиции, внутренний голос подскажет самый верный путь. Переслушать можно прогноз в телеге и Максе, прочитать гороскоп в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Dance Lieta.
0: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:14, вопреки календарю, летняя игрушка продолжается, выигрывай рекордную минералку, фирменную брендированную воду с логотипом первых танцевальной на бутылочке от производителя «Кристальная». Все лето разыгрываем, продолжаем этим заниматься, лето пока не завершилось, и воды у нас еще очень-очень много, несколько раз в день выигрывай. Для участия нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно, и неважно, что ты, может быть, сейчас это впервые сделаешь, вообще достаточно один раз написать, но, может быть, ты все лето как бы не решался, мимо тебя как-то игрушка проходила, сейчас решишься, пожалуйста, шанс равно у тех, кто давным-давно сделал это, и у тех, кто недавно. Главное — указать номер телефона, то есть «хочу пить», дальше номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Вот когда связываемся, ответь на звонок, все, ты H2Oшник, получаешь воду, мы тебя, конечно, спросим, а сколько ты с собой заберешь. На кону всегда 4 бутылочки, и если предыдущие участники делились, хоть один там поделился, то больше 4. Вот сейчас на кону, например, 5 бутылочек, то есть предыдущий игрок поделился. Что ты сделаешь? Поделишься, либо заберешь все, узнаем буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре 25, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, за полчаса загрузка увеличилась на 1 балл. На Московском шоссе по-прежнему сложности у нас от Жигулевской до Советской Армии. Далее, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го партиезда, на Нововокзальной от Мирной до Фадеева есть проблемы, от Москвы до Новосадовой, на Красноармейской от Турицкого до Огибалово минут 10, Южный мост Авроры до промышленности у нас тормозит, и Южный шоссе из города все скопилось, в машинах все, Южное шоссе, ну, до заправки, видимо. Далее у нас Эйбин Холлоу, здесь и новинка от Афроджек.
0: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля — это всегда сравнение и

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-ss.ru.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
6: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче. Остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
8: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:23. Добро пожаловать в среды H2Ошников. Несколько раз в день мы пытаемся произнести эту фразу. Конечно, иногда не выходит, но зачастую все получается. Правила нашей игрушки очень простые. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках. Все это от производителя Кристальная. Звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, вода его. Да, достаточно просто ответить на звонок. А тот вопрос, который мы задаем, в принципе, никак не влияет на то, выигрыш ты или нет. Вот сколько ты бутылочек с собой заберешь, это да, но это решать практически только тебе. Заявка, это фраза «хочу пить» с номером телефона, отправленная в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Вот сейчас будем дозваниваться. На кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, конечно, потому что предыдущий игрок мог забрать все, сколько бы там ни накопилось. Да, забирали, поэтому сейчас на кону 5 бутылочек. Вот участник, который был в прошлый раз, поделился. 5 бутылочек сейчас отдадим кому-то, либо поделим, посмотрим, послушаем. Звоним мы Ивану, 4189, последние цифры номера мобильника. Дозваниваемся до Вани. Ване достаточно ответить на звонок, да, потом надо будет еще и на вопросики поотвечать, на один вопрос, да, все ли он заберет, либо три себя, две мы на другую игру перекинем и уже будем учить другого этим сложнейшим вопросом, делиться или нет. Посмотрим, как в итоге получится. Так. Алло, Иван?
2: Алло, алло.
1: Да, Вань, доброе утро. Это Рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире, если что. Писал нам «хочу пить», было дело, да?
2: Было, конечно.
1: Ну, собственно, мы поэтому тебе и звоним, твою заявку выбрали в нашей игрушке. Ты ответил на звонок и, соответственно, автоматом становишься H2Ошником Рекорда, забираешь брендированную рекордную водицу, минералочку, артезианскую воду от бренда Кристальная. Вань, ну, единственное, что нужно определить с количеством бутылок, ты знаешь наши правила тоже, и нужно сказать, все ли ты забираешь, либо поделишься. У нас, наконец, сейчас 5 штук, так что можешь забрать все, не думая ни о ком, что нас здесь слушают, подслушивают сейчас. Либо 3 себе, а 2 мы перекинем на следующую игру. Что делаем?
2: Делимся.
1: Делимся? Это потому, что я так сказал, что нас сейчас слушают многие люди.
2: Не-не-не-не, делимся.
1: Просто ты такой вот добрый и щедрый вот по натуре своей, да?
2: Не-да.
1: Но если ты, кстати, не поделишься, после этого, кстати, ремарочки такое, многие передумывают. Да, смотри, если ты сейчас не поделишься, а заберешь все, то все равно в следующей игре будут 4 бутылочки. Вот у нас такой базовый минимум. Вот.
2: Да, это я знаю. Делимся.
1: Ну ладно, хорошо. Не удалось тебя на другой путь как-то свернуть. Вань, ну хорошо, 3 бутылочки тогда забираешь, а в следующий раз уже на кону будет 6 штучек, будем их делить. Вань, желаю тебе хорошего вторника, да, отличного дня. Теперь ты официально H2Ошник Рекорда и 3 бутылочки рекордной минералки забираешь. Следующая игра совсем скоро, даже этим утром случится, когда именно предупреждаем заранее, посты напоминалки выскакивают в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Пока ты там предупреждаешь, где засады, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Рубрика «Засады» уже с минуту на минуту.
3: Дэнс лето.

0: Засада на рекорде.
1: 8:32. Я читаю твое сообщение о засадах, которые поступают к нам в телеге Макс под постами засада. И также из лички телеги, из лички ВК тоже озвучиваю сообщения, которые поступают нам. Мы дублируем, кстати, тоже все из лички в публичное пространство в телегу и Макс под посты. Так, какие у нас сообщения уже подоспели? Прямо сейчас. Так, ну это про пробки, я уже, в принципе, озвучивал. Заводской после Авроры в сторону 22-го. Здесь сообщение. Мари Старе за Авророй напротив мойки. Черемшанская после Пугачевской. Интермебель. Так, далее. Так, Заводское шоссе, сторону Татнефти стоят. Спасибо тоже за информацию. Где еще? Рассказываем, делимся информацией. Так. Здесь очень многие сообщения написали, что никого там. Это очень интересно. Но лучше, конечно, писать конкретно про места, где, ну, на что-то нужно обратить внимание, либо на кого-то, да, где с особым рвением правил дорожного движения надо соблюдать. Да, может быть, где-то там не работает светофор, необычные пробки и так далее. А пост «Моя в город». Вот, кстати, думали, как дошпается это сообщение. Каждое утро появляется, но, видимо, сегодня позже. Так, интермебель было, но до сих пор, видимо, актуально. Кстати, да, актуализируй, не бойся повторяться. Если о чем-то уже написали, либо рассказали, все равно пиши. Так, Черемшанская, сторона Алматинской. Ну, видимо, да, после Пугачевской я озвучил здесь такое уточнение. Так, далее, еще на что нужно обратить внимание, на кого? Практически все, что есть, все озвучил. Так, можно еще, в принципе, обновить. И да, ничего. А вот еще Солнечный напротив онкоцентра. Спасибо за информацию. Ну, наверное, если уж что-то будет еще, ты уже сам прочитаешь в телеге Макси. Ну и пиши, конечно же, если есть какая-то информация. Разумеется, призываю тебя соблюдать правила дорожного движения, ну и быть внимательным за рулем, слушать рекорд при этом. Здесь совсем скоро Боб Синклер и Кайза, Оффенбах и что-то эдакое в рубрике «Трэш-пати», как обычно, ну, в принципе, она для чего-то эдакого и создана. Но сегодня, наверное, в таком нашем любимом стиле будет композиция. То есть есть тема, которая, ну, вот чуть ли не впервые, ну, в таком каком-то направлении, такого типажа какого-то звучат у нас так или иначе постоянно что-то такое новенькое мы включаем. Но сегодня будет то, что вот прям всегда, ну, не то, что на ура, но не оставляет равнодушным, однозначно.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Волк.
9: надолго. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
15: В Ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
16: Топ покупок месяца.
17: Амода C5. Добавить стиля.
18: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
19: Амода C7 собрать все взгляды.
20: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
23: Рекорд. Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45 в Самаре. Здесь неформатные треки звучат. И мы уже знаем, что тебе по душе, что тебе не заходит. Однако же мы ставим и то, и другое. Потому что это рубрика «Трэш-пати». Мы можем поставить абсолютно все, что угодно. И эта рубрика не обязана... Ну, что сама рубрика, да, треки, которые звучат здесь, не обязаны тебе нравиться, да? Они могут вызывать у тебя совершенно разные эмоции. Вот, и призываю тебя как раз-таки ими делиться. Писать в личку, телеге, телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка «Отправь» в нижнем углу наша лента, либо в личку ВК. Что думаешь, ощущаешь, нравится, не нравится, да, и позитив, и негатив, все это выплескиваю, все эмоции. Делись позитивными эмоциями и избавляйся от не очень хороших, да. Но вот такие композиции, как сегодня, я не знаю почему, но нравится многим. И сейчас давай слушать. Но есть, конечно, раздражители в этой теме, однозначно. Однозначно, возможно, ты раздражишься немножко. Но посмотрим на твои комментарии. Присылай просто смайлики, просто нравится, не нравится, либо что-то, ну, как бы с большим количеством слов в личку телеги, в личку ВК. В конце темы все озвучу, также озвучу вопрос по тексту. И за правильный ответ задарю пару билетов в кино. Ну, поехали! Рубрика «Трэш-пати» начинается.

0: ебанула.
1: Это трэш-пати на рекорде.
2: Соседка зашла, принесла молока.
3: Так, ну...
2: Инсайды с района.
3: Давайте читать твои комментарии уже. Все, тема завершается. И, собственно, вот какие. Тут смайлика, конечно, очень много. А огни просто. Огнище. Все в таком вот роде. Палец вверх, конечно, но тоже на втором месте, наверное, по популярности ответ. Ну и комментарии. Так, я слишком стар для этого.

0: Дмитрий, но я вас люблю. Вот просто такое сообщение. Не знаю, относится это к трэш-пати или нет, но почаще присылает такое, хорошо. Без подписи, к сожалению, сообщение. Все присылаете такое, почему бы и нет. Но смайлики все вижу. Спасибо большое. Теперь вопрос по тексту. Знаешь, скажи, пожалуйста, что упоминалось в данной композиции? Какое дерево? Рябина либо береза? Что упоминалось в данном музыкальном произведении? Не побоюсь этого словосочетания. Рябина либо береза? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. 40-й по счету получает у нас пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что у нас на улице? 21 градус, между прочим, по данным Яндекс.Погоды, днем 24-26 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем полчаса назад. Как-то все больше и больше с каждым получасом. И в данный момент у нас уплотнилось все на Красноармейской. Ну, в принципе, и так был там затор от Рицкого до Огибалова, от Галактионовской до Спортивной. Вот здесь просто плотное движение. На Московском шоссе от Жигулевской и до Советской армии тоже сложности. Ну, минут 10-15 пробудешь, то как бы не больше, хотя в час пик, когда торопишься, конечно, 10-15 минут — это много. На улице Аврора есть проблемы со стороны аэродромной до Гагарина. Также, наверное, стоит отметить Нововокзальный от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, Старозагоры Карла Маркса перед Советской армией, Советская армия от Карла Маркса до Московского шоссе, Олимпийская перед Ракитой, Ракита перед Карла Маркса от Олимпийской улицы. Вот, ну вот как-то вот так, вот такие вот дела. Южный шоссе из города, ну, тут тоже, наверное, надо отметить, до амбара, до заправки. И Уральское шоссе в сторону Южного шоссе. Дальше RG, Пол Акенфолд, Resurrection и Медуза, Don't Wanna Go Home.
1: Record. Реклама.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка получения на «Аврора.ру».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточник АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 000 рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Да, 8.56, вернулись мы к танцевалочке. От шансончика, между прочим. Да, в рубрике Трэш-пати сегодня был шансон, но, конечно, необычный. Но, как мы его охарактеризовали с твоей помощью, да, шансон для зумеров. Мы называем периодически такие композиции, назвучат, они почему-то отклик в твоей душе находят. Ну что, рекорд для всех, да, и для миллениалов, и для тех, кто постарше, для зумеров, для тех, кто помладше, для всех однозначно. В общем, если пропустил эту тему, шансон для зумеров, то ищи уже в телеге в Макси ВК, опубликовал история. Вопрос был по тексту, там какое-то дерево упоминалось, береза либо рябина. Рябина — правильный ответ. Многие ответили верно, кстати, далеко не все. Но вовремя это сделал у нас Сергей. Последние цифры номером мобильника 8995. 8995, Серег, поздравляю, билет в кино обещанно достается тебе. Дальше другие игрушки, участвуй, выигрывай. И самое главное, бодрись под крутые треки первой танцевальной.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди. Happy birthday, Radio Record!
1: Record Dance Radio. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Уже 9 часов и 3 минуты в Самаре на часах, да, на календаре вторник, 25 августа. Для тех, кто, может быть, потерялся во времени, в датах, днях недели. Ну и когда ты в последний раз терялся вообще, в принципе? Давай сегодня поговорим об этом. Ловко, да? Я сейчас подвел к теме беседы нашего утреннего разговора. Ну так уже 22 года на рекорде. Не, ну на самом деле шучу, не 22, но рекорду вот самарскому 22. И скоро мы будем отмечать день рождения. Подробности уже вот-вот. Пока давай все-таки действительно на эту тему поболтаем. Рассказывай, где ты в последний раз потерялся. Вот реально потерялся. Среди полок магазина, там, не знаю, какую-то улицу, какое-то здание, какую-то организацию не мог найти, еще что-то. Все что угодно. Вот последний раз, где ты терялся, рассказывай, пиши в телеге в Максе под опросами, в комментариях, а я поделюсь твоими сообщениями чуть позже в эфире. Пока делюсь, ну, естественно, подарками в ближайшем розыгрыше и музыкой. Ждем Фила.

0: слушаем новую работу Робина Шульца. Тоже обновочку заценим Оливера Хелденса. Прямо сейчас Алло Фарбен, я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. Это рекорд с лета.
1: Рекорд с лета.

лето на рекорде. В двухъядерных процессорах правое ядро чуть ниже левого.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов и 10 минут. Советы астрологов ЦУ. Овны, сегодня удачный день для укрепления старых связей, важных звонков. Тельцы, звезды советуют воздержаться от поспешных выводов. Сначала соберите всю информацию. Близнецы, направьте накопившуюся энергию на решение задач, которые давно откладывали. Раки, будьте внимательны к деталям. Сегодня они сыграют ключевую роль. Львы, прекрасный момент для командной работы. Коллеги охотно поддержат ваши идеи. Девы, постарайтесь не перегружать себя. Вечер обязательно посвятите любимому хобби. Весы, день порадует неожиданными хорошими новостями от близких людей. Скорпионы, проявите гибкость в общении. Это поможет легко обойти любые разногласия. Стрельцы, удачное время для небольших, но очень полезных бытовых покупок. Козероги, положитесь на логику и здравый смысл, они вас не подведут. Водолеи, отличный день для планирования краткосрочных поездок или будущих выходных. Рыбы, доверяйте своей интуиции, внутренний голос подскажет самый верный путь. Гороскоп в телеге Макси, в аудиоформате, в текстовом виде, в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Так, ну а я читаю сообщение, кстати, тоже оттуда. Сегодня рассказываешь, где ты последний раз потерялся. Прямо вот реально, признавайся. Некоторые не хотят признаваться, но я имею в виду у всех так на виду, поэтому пишут в личку телеги. Ну, как вариант, почему бы нет. Кнопка отправки сообщений в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК тоже можно писать. Ну, а можно у всех на виду, что нет-то в телеге и в Максе под опросами в комментариях. Я почитаю твои сообщения уже прям буквально через несколько минут.
2: Dance Leta. На рекорде.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.15 в Самаре. Итак, вспомни, где ты последний раз потерялся. Рассказывай, делись в телеге Макси под опросами в личку телеги, в личку ВК. В Москве у Большого театра нужно было на Красную площадь идти. И навигатор перестал работать. Там хоть и недалеко, но непонятно, пишет нам Александра. В аквапарке после головокружительной горки. Александр уже написал. Еще в личку. Очень много сообщений в личку реально приходит. Но почему так? Что вы скрываете? Точнее, не надо скрываться. Да, в одеяле сегодня утром потерялся. Всем привет от Дмитрия. Как такового топографического кретинизма нет. Всегда найду дорогу хоть откуда, но иногда теряю сама себя и голову. От Лены сообщение. На рынке вот здесь вот комментарий такой короткий. Пиши тоже в телеге Макси под опросами в комментариях либо в личку телеги, в личку ВК. Когда ты в последний раз потерялся? Где это было? При каких обстоятельствах?
0: Рекорд. Погода.
1: Так, да, погода, пробки. Сейчас температура воздуха в Самаре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня 24 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности на Красноармейской от Урицкого до Агибалова. От Коллекционской до Спортивной, но плотное движение. На Старозагорье от 22-го партсъезда и до Советской Армии есть сложности. Ну, где-то на 10 минут, не больше. Также сейчас Юшка по направлению из города плотно едет до заправки. Сложности на Ракитовском шоссе от... Так, откуда? От Магистральной улицы и до проспекта Карла Маркса. Будьте внимательны. Ну, Революционная, да, от подшипников до Москвы. На Москве от Советской Армии, точнее, от 22-го партсъезда до Советской Армии небольшие заторы. На Старозагорье, ну, я уже сказал, перед Советской Армией.

0: Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-22-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6 60-68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
3: Мам, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Реклама в Самаре 212-99-90.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:27 на часах. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Продавцы, которые имеют страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары, сообщили в компании. Напомним, склад Озон Чапаевске подвергся атаке в минувшую субботу. Самарский вокзал лидирует по числу пассажиров. Итоги работы вокзальных комплексов Куйбышевской железной дороги подвели за январь-июль 2026 года. Из Самары уехали почти 2 миллиона пассажиров. За городом нашим следует Уфа, также вокзал Пенза-1, Ульяновск и Сызрань-1. Кирилл Касимов из Тольятти, а также Мирослав Киселев завоевали золото на первенстве мира по прыжкам в воду. Соревнования прошли среди юниоров в Хорватии. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленту». А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogeta.t2.ru.
16: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
19: «Пятерочка» доставляет.
20: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

мы частенько прерываемся на кофе, особенно по утрам. Я вообще сейчас про тебя говорю, что ну, мы все как бы, да, устраиваем какие-то кофе-брейки, кофейные перерывы. Ну и про нас тоже такое уместно сказать, потому что мы прерываемся периодически на вот разлив кофейный сразу троим. Подарю по двойному приглашению на любой кофе, в любой из кофейной Мозаик Кофе-Инти, в любое время. В конце Мигутренних часов спрашиваем тебя, какая тема была ранее. Ты либо вспоминаешь, либо гадаешь, вообще без разницы. Также все равно куда-то напишешь. В личку телеграм-канала Радио Рекорд, Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, сообщение тебе приходит в одно окно. Вот вовремя пришли верный ответ на вопрос, какой из двух треков будильников будил нас в этой 60-минутке. Обе темы постоянно крутятся, но вот в этом часе была конкретно одна. Какая? Даю тебе два варианта, выбирай цифру 1, либо цифру 2, отправляй нам. Цифра 1. Если считаешь, что в эфире был Оливер Хелденс с новинкой,

0: между 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре около 25, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на Красноармейской от Галактионовска до Спортивного, такое плотное движение на 15 минут, от Турицкого до Гибалова тоже затор. На Партизанской от Волгина до Дзержинского небольшие сложности, на Соколова от Лесной до Новосадовой тоже, ну, как бы так, не больше там 7 минут потратишь. В принципе, мне кажется, наверное, терпимо. Так, далее. Революционную отметим от Подшипниковой до Гаражной, на улице Авроры от Аэродромной до Гагарина плотное движение. И Юшка тоже по направлению из города тормозит. Прям так нормально тормозит. На Заводском есть сложности от Гаражного проезда до Кабельной улицы, на Нововокзальной, от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой. Чуть-чуть притормозим на Ракете перед проспектом Карла Маркса с двух сторон. Совсем скоро здесь новинка от Фила и классика от Тиесто.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а? Смотри. Кутикулы какие, а? Смотри.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс-каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: кого мы позовем на кофе, хотя я сам не всех знаю, ну, троих знаю, что мы разыгрываем три приглашения, но каждое двойное, уж кого победители возьмут с собой, без понятия. Итак, по двойному приглашению троим в кофейне «Мозаика Кофе-Дин» абсолютно любой кофе. В конце мега утренних часов спрашиваем тебя, что мы слушали, ставим два фрагмента, два варианта, нужно выбрать верный, либо полагаясь на свою память, слух, либо на интуицию. Из двух предложенных ранее нужно было выбрать первую тему, отправить единичку в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, и вовремя это сделали. Давай узнаем, да, их все-таки имена, внимание. Семен Воронцов, Валерий Лапшин и Ярослав Косарев. Ярослав, Валерий, Семен, поздравляю. Ну и приятного кофепития желаю. Каждому желаю также доброго утра и удачи в следующих игрушках. Их очень много на рекорде. Доброе утро.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
10: Мега утро
1: на рекорде.

10 часов в Самаре. Не забываем о том, что совсем скоро первая танцевальная в Самаре будет отмечать 22 года. Ну, кажется, о таком возрасте можно не забывать, можно помнить, можно напоминать тебе, пока можно. Скоро-скоро все случится. Мы вот в основном дарим подарки, да, тебе розыгрыши различные устраиваем, а тебя вот тоже хотим получить подарок. Это то, чтобы ты с нами был в этот день. А какой день и где надо быть, куда бежать, расскажем уже совсем скоро. Да, скоро все подробности будут в эфире, ну, естественно, в наших соцсетях, ВК, в Телеге и в Максе. Пока расскажу, чем займемся в ближайшие 60 минут, утренних минут. Ну, читаю твои сообщения, продолжаем общаться на тему, где ты в последний раз терялся, где ты в последний раз потерялся. Пиши в Максе под опросом в комментариях, либо в личку Телеге, в личку ВК. Также поиграем, ты можешь стать H2-ушником рекорда, а послушаем мы новинку от Анима

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня удачный день для укрепления старых связей и важных звонков. Тельцы и звезды советуют воздержаться от поспешных выводов. Сначала соберите всю информацию. Близнецы, направьте накопившуюся энергию на решение задач, которые давно откладывали. Раки, будьте внимательны к деталям. Сегодня они сыграют ключевую роль. Львы, прекрасный момент для командной работы. Коллеги охотно поддержат ваши идеи. Девы, постарайтесь не перегружать себя. Вечер обязательно посвятите любимому хобби. Весы, день порадует неожиданными и хорошими новостями от близких людей. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет легко обойти любые разногласия. Стрельцы, удачное время для небольших, но очень полезных бытовых покупок. Козероги, положитесь на логику и здравый смысл, они вас не подведут. Водолеи, отличный день для планирования краткосрочных поездок или будущих выходных. Рыбы, доверяйте своей интуиции, внутренний голос подскажет самый верный путь. Переслушать можно прогноз в телеге и Максе, прочитать гороскоп в группе ВК. Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить, а было ли вам хорошо.

0: Делишься, делишься своими какими-то историями. Можешь кратенько написать, можешь подробно. Да, лучше, конечно, в Макс-канале под опросом, в комментариях, но можно в личку телеги, в личку ВК. История довольно банальная. Потерялись между населенными пунктами, когда разрядился телефон, ехали минут 10 без навигатора, оказалось еще и совсем в другую сторону, да еще и по встречке. Благо выбрались, это самое главное, конечно же. Когда учился в меди, была практика в больнице одной, и переспичило в больнице в коридоре, похоже на катакомбы, куча всяких поворотов и закутков. Туалет не нашел, но нашел кабинет главврача, которому нельзя было вообще никак попадаться на глаза. Люлей знатных отхватили все. Так, нормально так потерялся в спортзале. Это был мой первый спарринг с опытным бойцом. Вот от Евгения сообщение тоже прилетело. Так, еще что? Достаточно много в личку сообщений. Ну, у Макси тоже вот есть тоже сообщений, несколько штук. Заходи, читай, комментируй, тоже оставляй свою историю. В Нижнем Новгороде при выходе из метро вот от Сергея тоже прилетело послание. Когда ты последний раз терялся? Признавайся.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем все меньше и меньше. Да, было 26, потом сказали, будет 25, сейчас говорят, будет 24. Давай так, 24-26. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности сейчас мы наблюдаем на Красноармейской, от Галационовской до Спортивной, Турецкого до Спортивной, на Заводском от 22-го партиезда до Кабельной, на Партизанской от Волгина до Дзержинского, на Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной улицы. Далее здесь Mo Black, новиночка Yamore и DJ Goya, Джастин Дерула, Мичико.
1: Рекорд. Реклама.
2: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
3: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
4: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Заточек АО СЗ Кушелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019.

0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
3: Рекорд. Дэнс-лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:32 на часах. Для тех, чьи товары пострадали в результате атаки на склад «Озон» Чапаевске, действует горячая линия центра «Мой бизнес». Позвонить можно по вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки, уточнили Минэкономразвития региона. Напомним, скорректированные областные меры поддержки предоставляются льготные займы для субъектов СМП, которые пострадали. Ставка 3% для производителей, 6% для селлеров. В Самарской области от террористических атак на склады ВБ и «Озон» пострадали более 3000 предпринимателей. На Волге нашли масляное пятно. По предварительной версии, нефтесодержащую смесь могло сбросить проходящее судно. Сейчас его ищут. Минприроды сообщили, что загрязнение локальное и угрозы людям и водозаборам нет. Самарский марафон «День флага России» собрал более 2000 участников. Мероприятие прошло 22 числа на стадионе «Солидарность Самара-Арена». Поучаствовали бегуны из 53 регионов и 6 стран. Кроме россиян, приехали гости из Казахстана, Узбекистана, Румынии, Белоруссии и Франции. Самому младшему был год, самому старшему – 87 лет. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся, а дальше здесь появится Армин Ван Бюрен, Кайго, Клуни с новинкой «Good Girl». Ну и ты, возможно, в качестве H2Ошника Рекорда.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Волгу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Да что?
12: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.44 в Самаре, через несколько минут, надеюсь, на одного H2Ошника станет больше и на энное количество бутылочек рекордной артезианской воды меньше. Разыгрываем минералку от первой танцевальной в бутылочках, таких с логотипом рекорда. Все это от производителя «Кристальная» несколько раз в день все лето. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Выбираем случайным образом заявочки. Если твоей заявки еще нет, то напиши либо в личку ВК, либо в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Неважно, куда ты пишешь, главное, чтобы присутствовал номер телефона, чтобы был почему звонить, да? Номер телефона, фразу «хочу пить», в личку телеги, в личку ВК. Случайным образом выбираем, поэтому давным-давно написал, недавно, совершенно тоже без разницы. Главное, чтобы ты ответил на звонок, тогда ты H2Ошник, тогда ты забираешь воду, и сколько бутылочек тоже, в принципе, решать тебе. Ну как, почти решать тебе. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники, если, конечно, они поделились. Вот пока делимся, так, тенденция. 6 штучек на кону, через несколько минут будем делить. Ну, либо просто отдадим все в хорошие руки. В чьи определим случайным образом.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 22 градусов, по данным Яндекс.Погоды, чуть теплее будет днем, 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сложности на Красноармейской, от Гудзоновской до Спортивной небольшие, от Турийского до Спортивной, на Соколово от Лесной до Новосадовой, на улице Аврора от Южного моста до улицы Промышленности тоже есть проблемки небольшие. На Юшке из города сложности, плотное движение, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Заводском шоссе гаражного проезда до 22-го, от гаражного проезда до Кабельной, на Нововокзальной, от Мирной до Старозагоры и чуть-чуть Карл Маркса тормозит перед Ракитовским шоссе.
0: Рекорд. Реклама.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом.
5: До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд.
0: Рекорд. Dance.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:54 в Самаре. Освежаем, охлаждаем, утоляем жажду. Ну, скоро, наверное, будем просто утолять жажду, потому что как-то похолодает, в принципе, на улице. Но летняя история продолжается. Выигрывая артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», фирменную минералочку в брендированных бутылочках. Несколько раз в день. Правила простые. Мы звоним одному из тех, кто ранее заявил о своей жажде, написал фразу «хочу пить». Возможно, в начале лета еще и до сих пор хочет пить. Возможно, совсем недавно мы случайным образом отбираем игроков, дозваниваемся, если участник отвечает на звонок, то он становится H2Ошником рекорда и забирает водицу. Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. Вот. Иногда не делятся, иногда все забирают. А сейчас на кону 6 штучек, будем делиться, либо будем все в одни руки дарить. Узнаем. Узнаем у Надежды. 3056, последние цифры, номер мобильника. Задача Нади — просто ответить на звонок. И все, она становится победительницей. Просто потом надо решить, сколько она с собой заберет. Так, набрали. Ждем Надю. В эфире. Просто нужно сказать алло.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
1: Так, почему?
2: Его телефон занят. А-а-а. Попробуйте перезвонить позднее.
1: Нет, позднее не получится.
2: Если хотите отправить бесплатное смс-сообщение
1: бесплатное.
2: С просьбой перезвонить, нажмите 1.
1: Нет, не надо ничего никуда перезвонить, потому что мы все равно не ответим. Да, мы такие. Как вот вы и вот и Надя. Вот он не ответил, и мы не ответим. На самом деле, просто до нас не дозвонится. А вот до Нади могли бы, но вот что-то не случилось. К сожалению, ну ладно. В следующий раз повезет. Все, кто... отправлял заявку, мы так не позвонили, либо не дозвонились, либо даже и дозвонились, и ты уже даже выигрывал водицу, то все равно ты участник. Ты участник нашего розыгрыша. Мы можем в следующий раз все равно твою заявку выбрать. В следующий раз случится скоро. В телеге Макси предупредим, когда именно.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рикарди. Никита, Стас, Рыжи.
1: И 10 утра в Питере, а мы с вами еще час будем.
2: Друзья, в этом часе не пропускайте вот факты, любовный гороскоп и горячие новости.
1: А россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Это выяснили аналитики. Те, кто отправляет более 5 нерабочих сообщений в день, показывают снижение эффективности на 27% по сравнению с коллегами вообще изначально. Такой работник начинает отставать по задачам, теряет фокус и переключается на развлекательный контент, как способ избегания сложной работы. Поэтому, если есть у вас такой коллега, знайте, он кукол джобинг, как-то мы там обсуждали недавно. Он тот, кто перекидывает задачи, потом наблюдает, как вы их выполняете.
3: Надо ученым ответить мимасом.
1: Джоб куколдинг, я вспомнил.
2: Джоб куколдинг.
1: Точно, точно, это так и было. Ну действительно же, если кидает развлекательный контент, он же не работает и занят. Здесь же очевидная вещь, по-моему.
3: Смотри, а те, кто наблюдали, как некий Стивен создавал iPhone, это Джобс
4: куколдинг.
1: Да.
2: Ты сейчас всех начальников под этот термин подогнал. Ну, они же тоже наблюдают, как люди работают.
1: Ну, так мы же обсуждали, что да, это и есть Джоб куколдинг тот самый. Да, кстати, тоже мем. Мы его нашли в интернете, поэтому вот, пожалуйста, коллеги.
2: Никит, ты очень много мемов знаешь, есть вопросики.
1: Я вообще мем.
2: Хорошо, спасибо, что в чат не скидываешь.
1: Я закидаю вас мемами скоро.
0: Вейкаперы на Рикарде.

0: Air. В Японии, в городе Иокогама, работает целый музей. Как раз он так называется, музей Мумафукуандо, где посетители могут сами собрать уникальный стаканчик лапши, погулять по павильону, стилизованному под улицу из прошлого. И если что, вот этот создатель дожил до 96 лет и утверждал, что секрет его долголетия как раз ежедневная порция лапши и гольф. Подумайте об этом. Изгибы, кстати, нужны не для эстетики, а волна просто помогает компактно уместить брикет в пачку или стаканчик и защищает от крошения при транспортировке.
1: Логично, кстати, логично.
0: Вкусненько захотелось, да?
1: Мумфукуанда.
2: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: На 25 августа и прямо сейчас.
2: Овны, только от вас зависит, сбудется ваша мечта о счастливой любви с этим человеком сегодня или не сбудется никогда. Правильно сформулируйте цель.
3: Тельцы, не стоит думать о завтрашнем дне ни с надеждой, ни с ужасом.
1: Близнецы, когда вы в последний раз радовались тому, что любите или любимы?
2: Раки, ваша половинка — это не только любимый человек, но и друг.
3: Львы, сегодня вам предстоит встреча с человеком вашей мечты. Главное понять, что это он.
1: Сегодня девы вряд ли будут довольны собой и своей личной жизнью.
2: Весы, что бы между вами сегодня ни произошло, оно лишь еще больше сблизит вас.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек захочет проанализировать, как прошел ваш совместный праздник.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет уделять вам несколько меньше времени, чем вы, как вам кажется, этого заслуживаете.
2: Козероги, сегодня вы забудете о разнице в возрасте между вами и вашим любимым человеком.
3: Водолеи, особенно те, кто родились утром, у вас будет актуальная проблема, что у вашей семьи не будет времени на встречу с вами.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете некую антипатию к вашему любимому человеку, причем причина этой антипатии не будет вам ясна. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, за последние 5 лет структура экономического роста страны кардинально изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, а главным источником активности стал внутренний рынок. Новак отметил, что по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности Россия вышла на 4-е место в мире после Китая, США и Индии. Узбекистан поможет своим гражданам, которые оказались в тяжелом финансовом положении в России, вернуться на родину. В агентстве по миграции заявили, что соотечественники, которые не могут самостоятельно оплатить дорогу домой, могут обратиться за помощью. Сделать это можно в представительствах агентства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре или во Владивостоке. Российских шахматистов не допустят до участия во Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года. Такое решение принял Президентский совет Международной шахматной федерации. Напомню, турнир пройдет в Самарканде с 16 по 17 сентября. Россияне пропустят олимпиаду уже 3-й раз подряд. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И что же у нас на горячее сегодня?
2: Мэр города, попавший под велосипед, что сделал правильно? Решил запретить велосипеды. Вообще, в принципе. В Италии вышел просто из здания мэрии и неожиданно оказался лежащим на земле, потому что на электровелосипеде кто-то там разогнался. Он понял, что не нравится ему это, и он, имея власть, полностью запретил перемещение на велосипедах по историческому центру города.
3: Ну что дальше? Мэр города попал под дождь и решил запретить.
2: Дождь, да.
1: Да, есть такая тема. Еще одна горячая новость. Вейкаперы не слушают друг друга в эфире, видимо.
2: Слушаю.
1: Ну вот. В общем, в Китае у девушки новый безумный тренд. Они красят волосы подмышками в разных яркие цвета. Такая тема. Местные соцсети заполнили туториалы по покраске волос в этой части тела. Тренд навеян протестом против западной моды на гладкое тело. Девчонки специально все отращивают и такие: давайте будут оранжевые, давайте будут синие, давайте будут любые. И все, и постят это в сети.
3: Ну все, парикмахеры, это сейчас они красят, а потом пойдет и наращивание.
2: А потом и косички, и вот как появились барбершопы отдельно для мужчин, мне кажется, здесь подмышопы какие-нибудь появятся.
1: Ну, кстати, китайским пацанам не нравится. Они говорят, ну нет.
2: Ну, это, странно.
1: Это не наша тема, а девчонки вот все за трендами идут.
2: Плойка для выпрямления волос.
1: Можно же просто водичкой пригладить. Нет, там же волос-то как у младенца на голове, нет? Или как? Может быть, иначе?
2: А ты когда-нибудь видел вообще?
1: Младенца и голову?
2: Да нет, вживую, подмыхи.
1: Девичий мех подмышками, да. Ни разу, кстати.
3: Сейчас.
1: И я не хочу это видеть.
3: Сейчас где-то в Турции таки мы научимся пересаживать волосы и
2: да.
3: Туда.
2: Или оттуда на голову мужчинам.
1: Ой. Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в городе сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 25. Ну а посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла местами затруднения. Постоишь на Красноармейской от Урицкого до Агибалова, тормозит Заводской от Профильной до 22-го партъезда. Небольшие сложности есть в районе улицы Аврора от Южного моста до Промышленности. Ну и на Ракете от Олимпийской до проспекта Карла Маркса сейчас 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить, что рекорду исполнился 31 год, а уже совсем скоро будем праздновать и в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполняется 22 года, и мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Если ты совсем недавно в нашей компании, то узнаешь, как это бывает. Все подробности уже совсем скоро. Слушай Радио Рекорд и следи за нашими соцсетями Макс и Телеграм-каналы и группа ВК Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.
3: Рекорд. Рекорд.

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Лет продолжает завершаться. Ну да, вот такая вот интересная фраза родилась у меня сейчас в голове. Но на самом-то деле не это самый главный повод. Дело в том, что совсем скоро, да, день рождения Самарского рекорда. И как ты думаешь, что вот что подарить рекорду на день рождения? Ведь всегда же нужны подарочки, подарочки, подарочки. То мы их раздаем и так далее. Но я, наверное, для тебя вот такую простую схему, да, сейчас расскажу. Для того, чтобы сделать подарочек на день рождения рекорду, просто нужно быть с ним в этот день. Когда и где, мы совсем скоро расскажем. Короче, будь с нами, будь на волнах, будь в соцсетях и будь на самом мероприятии. Это грандиозная туса совсем скоро состоится. Или, я не знаю, я, может быть, даже какой-то спойлер пустил. Ну да ладно, следи за инфой в эфире и в соцсетях. Она будет совсем скоро. Как, кстати, совсем скоро будет игрушка H2Ошники на рекорде. Продолжаем разыгрывать рекордную брендированную воду специально для тебя. Ну и расскажу, конечно же, какая музыка нас с тобой ждет в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем Джоэл Кори, Whisper. Также будет Эйв, Meet Me in the Dark. Послушаем с тобой Бенни Бенасси. Отличная работа от Bebe Rexha and Fatliss, New Religion. Но начнет этот час замечательный дуэт Алифабен и Рене Миллер. Body Talk. Оставайтесь с нами, это Рекорд Дэнс. Еще лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вот независимо от того, какая погода за окном, вода, ну, мне кажется, всегда запас воды актуален. Ведь если еще это рекордное брендированное, это еще полезнее, мне кажется, так. Мы продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напоминаю, что по будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же частью бутылочек поделиться со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились, но для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи номер телефона, и мы тебе позвоним. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем.
0: Рекорд. Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
0: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задрочек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас очередная партия рекордной эксклюзивной воды отправится от бренда «Кристальный» кому-то. Кому-то, кто написал «хочу пить», кто отправлял заявку на участие. Ведь я напомню, что по будням несколько раз в день мы как раз-таки выбираем те самые заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью поделиться с другим, со следующим игроком. Для того, чтобы попасть в эфир, я повторюсь, нужно написать фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно нужно указать свой номер телефона, чтобы мы позвонили. Ну а подробности, информацию о накопленных литрах всегда можно посмотреть в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Прямо сейчас на кону 6 бутылочек. Звонить мы будем участнице по имени Марина. 89-99, последние цифры мобильника. Сейчас узнаем, насколько сильно Марина хочет пить. Заберет она все или же частью поделится со следующими участниками. Тогда на кону, конечно же, будет больше. Да, гудки уже пошли. Ждем, когда Мариночка возьмет трубочку. И узнаем ее вердикт, узнаем ее решение. Алло.
2: Алло.
1: Мариночка, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире. Да.
2: Все.
1: Ты написала, что хочешь пить.
2: Хочу пить.
1: Вот, мы по этому поводу звоним. Смотри, какая история. Сейчас на кону у нас 6 бутылочек. И я тебе предлагаю два варианта. Либо все забрать себе, без зазрения совести, или же 3 себе и 3 следующему участнику. Насколько...
2: Конечно, поделюсь с участником со следующим.
1: Ничего себе, вот тебе Натя. Ну тогда что я могу? Я могу сказать, я тебя поздравляю, 3 бутылочки воды рекордной, эксклюзивной, брендированной от бренда «Кристально» достаются тебе. Ну и ты вот так вот решила этот куш увеличить для следующих игроков. Я думаю, что каждый из следующих участников тебе просто скажет спасибо, респект и уважуха. Как у тебя настроение? Чем занимаешься? Где тебя застали?
2: Отлично, на работе сижу, работаю.
1: На работу работаешь? Ну тоже хорошо, приятное с полезным совмещаешь. Видишь, вот такие звоночки от рекорда поступают, приятности и на работе тоже могут застать. Я тебе желаю отличного рабочего дня.
2: Спасибо большое.
1: Пока-пока.
2: Пока.
1: Вот если хочешь также брать и в прямом эфире делиться вот этой эксклюзивной водицей рекорда от бренда «Кристальная», то просто залетай в наши информканалы в телегу и Макс, смотри, когда во что играем, и, конечно же, не упусти возможность стать H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В понедельник, 24 августа, губернатор Вячеслав Федорович провел оперативное совещание в областном правительстве. Основной темой повестки стал капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения в 2026 году. Глава региона напомнил об итогах недавней встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, на которой обсуждались крупные инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения. По поручению губернатора, Министерство здравоохранения Самарской области совместно с профильными ведомствами должно отработать все достигнутые договоренности с Минздравом России. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА, в том числе персональную помощь пострадавшим семьям, поддержку работников, предпринимателей, финансовые механизмы и восстановление логистических цепочек и многое другое. Вячеслав Федорович отметил, что обследование повреждений жилых объектов и инфраструктуры должны быть завершены максимально оперативно. Губернатор поручил Минэкономразвития и Минпромторгу сформировать консолидированную потребность Самарской области и предложение региона для федеральной программы восстановления логистической инфраструктуры и на следующем оперативном совещании доложить о результатах. Волонтеры Куйбышевского НПЗ помогли собрать первый урожай яблок в Дмитриевских садах научно-производственного предприятия «Агросад» в селе Бобровка Кинельского района. Цель акции не только помочь сельчанам, но и поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все собранные яблоки были отправлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» и в лагерь «Юный строитель». Волонтеры отметили, что для каждого из них участие в акции – это возможность сделать доброе дело своими руками. Сотрудники завода регулярно участвуют в субботниках и помогают детям, пожилым людям и приют для животных. Как отмечают волонтеры, такие примеры заразительны. Когда крупные компании показывают положительный пример, за ними подтягиваются и другие. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: пробки. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 21 градуса. Посмотрим, что происходит на дорогах в эти минуты. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла местами затруднения. Постоишь сейчас на Красноармейской, от Турецкого до Спортивной. Сложности с проездом есть на Заводском шоссе. Тормозит Гагарин от Тухачевского до Революционной. Ну и на Уральск от ЭЗС до Южного шоссе сейчас 5-минутка. Ждать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», а также полезная, важная, интересная информация. И еще мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 по будням «Мегаутро» на рекорде для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, а мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 000 рублей – на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
12: Рекорд.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени, напоминаю вам, и у нас в Петербурге поставили памятник 6-7, да, все так и есть, находится он в Севкабель порту, да, можно прийти, сфотографироваться, мы столица мемов, знаете, у нас много, много вот этого интересного происходит и креативного, поэтому давайте к нам в город, да, Эрмитаж может вас не зацепить, а вот памятник 6-7, это вот то, что нам нужно сейчас, прям было необходимо. В общем, действительно, фанатов этого мема ждем, да, и фанатов других наших культурных заведений тоже ждем. У нас еще бары неплохие, мы против алкоголя там, и напитки, кстати, можно заказать. Кстати, где в Питере были, когда были в Питере, петербуржцы, напишите мне крутые места, я хочу на выходных куда-то выбраться. Вообще не выхожу из дома уже лет 8, наверное, поэтому напишите в чат мобильного приложения Рекорда, дайте совет. А я расскажу вам о треках в этом части, там Оливер Хелданс, A-E-I-O-U. Афроджек в этом часе, Алиан. Макс Тайлер, Love Forever. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine.

0: Record. Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-ss.ru.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Выборы на Украине – это цунами для государства, считает Зеленский. Он выступил против требования экс-главы украинского Минобороны Федорова организовать президентские выборы, потому что они, цитата, «расколят страну». Срок полномочий Зеленского истек еще в 2024 году. Он отменил выборы и новые не назначает. Планы США аннулировать до 200 тысяч виз практически не касаются россиян, так как с 2022 года визы гражданам России почти не выдавались, заявили в пресс-службе АТОР. Ранее Associated Press сообщила, что Трамп планирует аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев, которые подали запрос на получение убежища в стране или находятся в процессе его получения. Мошенники начали использовать сгенерированные нейросетью видео с родственниками потенциальных жертв для выманивания денег и личных данных. В таком случае необходимо прервать видеозвонок и позвонить по номеру телефона человека, который используется в схеме, рассказали депутаты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 21 градуса. И обновим информацию о ситуации на дорогах. Да, загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас оценивается на 4 балла, местами затруднения. Постоишь на Заводском от Кабельной до 22-го партъезда. Тормозит сейчас Красноармейская. На Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской 5-минутка. Как и на Димитрово от Тополей до Демократической. Ожидайте, что пробки в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне. Но я напомню тебе, что в эти выходные рекорду исполнился 31 год, а совсем скоро день рождения будем отмечать в Самаре, ведь радиорекорд Самара исполняется 22 года. Мы решили отметить так, как в старые добрые времена, ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это было, ну и как это будет. Все подробности уже совсем скоро, слушай рекорд и следи за нашими соцсетями Макс и телеграм-каналы и группа ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Реклама. Только в августе. Покупайте новый BLG у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
3: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: радио.
1: Йоу, первая танцевальная, и вы ее слушаете, я, Никита Бурягин. Ближайший час буду, конечно же, еще с вами. Лучшая танцевальная прозвучит, это точно, до 8 вечера как минимум будет звучать. 13.01 в Петербурге по московскому времени, и это важная информация. Вдруг у вас нет возможности сейчас посмотреть на часы, а я вам рассказываю. И новость интересную, в Китае отзывают 3 миллиона автомобилей Тесла, представляете? Посмотрите, если у вас Тесла... Тесла-тачка, то, возможно, вы тоже попадаете под эту программу. Там заставили исправить проблему с аварийным рычажком. Он слишком похож на обычный декор салона, как заявляют. В случае серьезной аварии или отключения всей электрики, это может помешать пассажирам выбраться из машины, а спасателям добраться вовнутрь, естественно. В общем, они говорят, давайте-ка 3 миллиона возвращайте, мы сейчас там переклеим, и все будет нормально. Ваши машины вам отдадим. Как я понял, новые машины не предполагаются. Вроде как, не знаю. Друзья, теперь к трекам в этом часе, какие услышим, какие прозвучат. Ну, это кратко, лишь спойлер. Робин Шульц, Take It Slow. Рафаэл, Gotta Be Cool. Фил в этом часе с Натали Райс. Mo Black, Yamore. Начнем с Хюгеля и трека Moving.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном, сообщил Скотт Бессетт. Американский министр финансов отказался называть имена глав государств, которым позвонил президент США. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мяч, которым Диего Марадона забил легендарный гол рукой Бога на чемпионате мира 1986 года, был продан на аукционе за 3,3 миллиона долларов. Ожидалось, что лот уйдет за 10 миллионов долларов. Более 30 лет мяч хранился у арбитра того матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7 собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
21: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
22: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
23: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.

0: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 21 градуса. На дорогах без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Красноармейске от Галактионской до Спортивной. Самая крупная пробка там 10 минут придется провести. На Московском шоссе тормознешь от Кирова до Нововокзальной. По самой Нововокзальной постоишь от Новосадовой до Московского шоссе. От Фадеева до Московского также в обратном направлении. Ну и на Димитрова от Тополей до Демократической сейчас 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Ну и изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились, и такое случается. Для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, а подробности смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я буду с вами. Послушаем много классной музыки, расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, сейчас в русском языке появляется все больше слов, которые, ну, согласитесь, сначала звучат только в интернете, а потом внезапно начинают использовать вообще все. Ну и вот один из главных кандидатов на звание слова года, как вы думаете? Конечно, нишевый. За первую половину 2026-го оно появилось в СМИ более 60 тысяч раз и давно вышла за пределы маркетинга и соцсетей. Теперь нишевым называют не только что-то для узкой аудитории, но и все редкое, необычное, нестандартное. Получается, сегодня можно быть не странным, а просто таким, ну, нишевым. Ребят, какое слово вы бы сами назвали главным словом 2026-го? Пишите мысли в чат рекорда, я расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Клуни «Good Girl». Еще один свежак от Anima Other Dimension. Чуть позже здесь появится Ave Midnight Dark.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.

0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом до 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Узбекистан становится все популярнее у россиян для осенних поездок. Спрос у разных туроператоров вырос в полтора и более раза. Чаще всего выбирают городские туры по маршруту Ташкент-Самарканд, а теперь все востребованнее становятся и экскурсионные программы, включая поездки в Хиву. Отелей в популярных туристических местах также хватает. Абсолютное большинство россиян поддерживают идею создать реестр медицинских блогеров, следует из опросов ЦИОМ. В такой список блогер мог бы попасть, если только подтвердить, что у него есть медицинское образование. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Да что из нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня только как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, the same guy that's selling you».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и плюс 21 градус. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах. Прямо сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты по-прежнему не меняется. 4 балла местами затруднения. Постоишь на Красноармейской от Урицкого до Агибалова минут 10. На Авроры от Московского шоссе до Маристереза примерно столько же. Чуть попроще на Московском шоссе от Кирова до Жигулевской. Ну и тормозит сейчас еще и Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. И ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Но я хочу тебе напомнить о том, что в эти выходные Рекорду исполнился целый 31 год, а совсем скоро мы будем отмечать день рождения и в Самаре, ведь Радио Рекорд Самара исполнится 22 года. Мы решили отметить, как в старые добрые времена, и если ты в нашей компании совсем недавно, то узнаешь, как это бывает. Все подробности не за горами, слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями, Макс, телеграм-каналы, а также группа ВК «Радио Рекорд Самара».
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу #Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Друзья, согласитесь, у каждого из нас есть какая-то маленькая ситуация, которую мы почему-то продолжаем вести годами. Иногда это, ну, вообще не про деньги, карьеру или спорт. Вот, например, мужчина по имени Павел уже несколько лет покупает кофе в Starbucks в разных странах мира с одной единственной целью. Нет, не попробовать исполнение напитка в разных уголках, а, наконец, увидеть свое имя, написанное правильно. Он каждый раз говорит «Павел». Павел. P-A-V-E-L. Казалось бы, куда понятнее. Но, как поделился сам парень на днях в соцсетях, каждый новый стаканчик превращается в лингвистический эксперимент. Бариста снова умудряется написать что-то совершенно другое, даже если прочитать ему имя по буквам. Ну и теперь, конечно, уже у Павла это просто дело принципа. Когда-нибудь, мы верим, у него точно получится. Друзья, пишите в чате рекорда, если когда-то ваше имя вдруг как-то забавно коверкали. Давайте посмеемся в этом часе под лучшие танцевальные расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Мадонна, Мартин Гаррикс. Послушаем клевый трек от DJ Gojira, Michiko. Совсем скоро здесь Divac, Slow Down. Еще послушаем Tony Dark Eyes, Your Body. Открою час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Visa и MasterCard, вероятно, в будущем вернутся на российский рынок, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, платежные системы снова будут бороться за российских клиентов, однако конкурировать им придется с активно развивающейся системой МИР. Турция, Египет, Вьетнам и Китай назвали одними из самых безопасных направлений для отдыха россиян. Туроператоры отмечают стабильную туристическую инфраструктуру, массовые программы и понятную логистику, поэтому эти страны особенно подходят для первой зарубежной поездки и отдыха с детьми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 25 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 21. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Пока общий индекс не меняется. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. А постоишь сейчас около 20 минут на Кирова от Вольской до проспекта Карла Маркса. Виной тому ДТП. На Новосадовой от Губанова до Кирова 10-минутный затор. Красноармейск от Галатёнской до Спортивной также 10 минут. По Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной ехать минут 7-8. Ну и на Аврора от Южного моста до промышленности сейчас 5-минутка. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти. Ну а я хочу тебе напомнить о том, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также игры, подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем нашу летнюю игрушку «H2Ошники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мегаутро на Рекорде для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
3: А я общаться не только в чате.
4: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
5: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
6: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Radio. Hey, вы слушаете первую танцевальную Россию в эфире Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами еще 60 минут. Говорят, что удаленная работа дает свободу. Но некоторые, конечно, воспринимают это сильно буквально. Настолько, что их офис превращается в плавание по морю. Да, парень из Финляндии доплыл до Ибицы. Вот представляете этот маршрут, да? На самодельной яхте без единой капли топлива. И вот сейчас, когда вы ко мне прислушались и думаете, что, я расскажу подробности. 11-метровое судно он оснастил солнечными батареями, которые питают мотор, холодильник и даже плиту. Вместе со своей девушкой он уже преодолел почти 6000 километров на этом судне, успев побывать в Швеции, Дании, Германии, Франции и Испании. Ну а на случай непогоды, спросите вы, что делать? Предусмотрительно он взял с собой парус. А да, кстати, при всем этом у парня на палубе есть мини-офис. Вот это я понимаю, вышел на удаленку и уплыл от всех рабочих проблем. Ну, а где бы вы устроили свой идеальный удаленный офис, давайте помечтаем в чате рекорда. Поделитесь своими мыслями, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Отличный трек от Avalon Rockstone Vertigo. Совсем скоро здесь Joel Corey, Whisper. Не обойдемся без трека Miles Away от Offenbach. Открой час Hugo & Alternate Moving to the Sun. Это рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами.
2: А чего они отрицают-то? Это была бы первая в мире секс-авиакомпания. И даже слоган у меня есть. Перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Yes. Пилоты и пилотки.
3: А у нас, например, в Домодедово нет в лаунже? Там только баня, разумеется, русская, по-черному.
2: Если бы у нас в Домодедово, это была никакая не секс-комната. Это же аэродром, это был бы трэш-дрош.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале «Ю».
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
16: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
19: Задумщик АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
21: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
22: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
23: Дай жару этим летом вместе с нами.
24: Реклама в Самаре 212-99-90.
25: Рекорд.
26: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
27: Всем

0: Рекорд. Новости.
1: Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филипп заявил, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, чтобы избежать проведения выборов. Французский политик также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, пишет РИА Новости. Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти. Ранее Зеленский несколько раз утверждал, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию осенью. Слухи неоднократно тиражировали и украинские СМИ, передает ТАСС. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и плюс 21. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах. А здесь жарковато. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 6 баллов движения затруднено. Постоишь сейчас на Кирова от Физкультурной до проспекта Карла Маркса около 30 минут. Но вокзальный тормозит от Нагорной до улицы Старзагора. Там 20-минутный затор. Сложности с проездом есть сейчас и на Алматинской, от Ставропольской до Старозагора чуть больше 15 минут. Красноармейская, естественно, вся в красном цвете. Ну и на Ракитском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса сейчас придется провести около 10 минут. Ну и ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я хочу тебе напомнить о том, что совсем недавно Рекорд отметил 31-й день рождения. Ну а совсем скоро будем отмечать и в Самаре, ведь Радио Рекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить так, как в старые добрые времена. И если ты совсем недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности не с горами. Слушай Рекорд, следи за нашими соцсетями, Макс и телеграм-каналы и группа ВК Радио Рекорд Самара.
1: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8-846-268-2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето
1: на рекорде. Лето.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. У микрофона Женя Балдин. И мы начинаем новый музыкальный час. У меня есть друг, дева по гороскопу. Не знаю, к чему вам эта информация, но так, для справки. И вот у него скоро, соответственно, будет день рождения. И он мне говорит такой: боже мой, я буду встречать свой последний год до 30. И с такой болью он это сказал, как будто бы после тридцатника все, жизнь заканчивается. Я же вам ответственно заявляю, что после 30 жизнь только начинается. Тем более, что на этих выходных Радио Рекорд исполнился 31 год, и полет у нас вполне себе нормальный. Так что, друзья мои, давайте бодренько себя чувствуем, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и предпочтений в электронно-танцевальной музыке. Мы вам будем

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Рекорд». Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество.
5: olvi-azs.ru.
6: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на «Аврора Молл.ру 18+».
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-325-2022. Предложение действительно для квартир площадь от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония сейчас не планирует передавать Украине вооружение, заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова премьера Украины Корецкого о том, что Киев рассчитывает на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Российская сборная по ММА заняла первое место по количеству заработанных золотых медалей на молодежном чемпионате мира. По итогам турнира российские атлеты завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Автовокзалы и автостанции в России с 1 сентября больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, напротив, остаются обязательными. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: ООО «Шоу-Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, the same thing I'm selling, you know».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет ясно. И да, плюс 15. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 23 градуса. А ситуация на дорогах пока не поменялась. Все те же 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Ожидается, правда, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться. Ну а постоять пока придется на Нововокзальной. От Нагорной до Московского шоссе, на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, тормозит Кирова от Ставропольской до проспекта Карла Маркса. Небольшие сложности есть на Ракитовском шоссе, от Олимпийской до Карла Маркса, постоишь на Новосадово от Челюскинцев до проспекта Масленникова, но там буквально 5 минут. Ожидается, что все-таки ситуация совсем скоро поменяется. Ну а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно, важно, актуально, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе, что в минувшие выходные рекорду стукнуло 31 год. Ну и, собственно говоря, уже совсем скоро будем праздновать в Самаре, ведь рекорду в нашем городе исполнится целых 22 года. Мы решили отметить так старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это все проходит. Все подробности уже совсем скоро. Слушай рекорд, следи за нашими соцсетями, телеграм-каналом, Макс-каналом, ну а также группой ВК «Радио Рекорд Самара».
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс

между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
2: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
2: Совсем скоро.
0: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Dance Radio. Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и по статистике вторник самый напряженный день. Все начинают включаться в работу, делать самые важные дела. Мне кажется, вот после такого напряженного дня нужно как следует отдохнуть, расслабиться и уже остаток недели провести, ну, на каких-то лайтовых, скажем так, скоростях. Ну а для того, чтобы расслабиться, нужна классная музыка. На Рекорде ее очень очень много. Ну и, конечно же, мы дозу дофаминчика тебе дадим, потому что можно выиграть воду рекордную, брендированную, которая тебя обязательно порадует, да еще она, возможно, конечно, я надеюсь на это, что она еще и целебная. Но полезная, так это точно. Поэтому в этом часе с тобой сыграем в игрушку H2Ошники для того, чтобы этот вечер напряженного дня стал максимально классным. Ну и, конечно же, расскажу, какая музыка нас с тобой будет в этом часе радовать. Послушаем классную работу от Mo Black, Yamore. Также будет диджей Гоя, Мичика. В этом часе послушаем Далент, Ян Хендрикс, Ибица Сиркалока. Классная работа от Ханна Боулен, 3 Teardrop.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напоминаю, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, забрать все бутылочки, которые на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи свой номер телефона, чтобы мы позвонили именно тебе. Ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут сыграем.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, прямо сейчас разыграем очередную партию рекордно-эксклюзивной фирменной артезианской воды от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает, забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью бутылочек с другим, со следующим игроком. Но для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Максе «Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда, и прямо сейчас попробует H2Ошником стать у нас участница по имени Ксюша, 65-66, последние цифры мобильника, 7 бутылочек на кону, между прочим, очень даже неплохая цифра, и вот тут уже наверняка будет больше соблазна того, чтобы забрать все. Или же Ксюша решит поделиться частью со следующим игроком. Сейчас узнаем, гудки уже есть, ждем.
2: Алло.
1: Ксюш, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники.
2: Здравствуйте.
1: Мы с тобой в прямом эфире, и у меня к тебе лишь один вопрос. Вот на кону сейчас 7 бутылочек рекордной, брендированной и эксклюзивной водицы от бренда «Кристальная». Ты заберешь все или 3 себе, а 4 следующему участнику?
2: Забираю все.
1: Ну, а почему бы нет? Вообще, на самом деле, было мало сомнений, что вот в такой ситуации я бы сам не поделился. Я поздравляю тебя, рекордная водица достается тебе. Чем занимаешься?
2: Дома ем шашлык.
1: Ничего себе, вот так вот еще водичка у тебя рекордная брендированная. Короче, приятного аппетита тебе. Еще раз тебя поздравляю. Все, пока-пока. Если хочешь так же побеждать, как сейчас, вот так вот всю воду забирать, весь куш, да, как это сделала сейчас Ксюша, можешь, конечно же, это сделать легко и просто, посмотрев наши информ-каналы в телеге Макси, когда играем, сколько бутылочки на кону, чтобы не пропустить вот этот важный звонок. Вот и все. Схема простая, короче, успей стать H2Ошником рекорда, пока продолжается лето.
3: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Рекорд. Новости.
1: Руководители министерства и главы городов Самарской области войдут в состав резервистов отряда противодействия беспилотным системам «Барс-крылья». Он создан в соответствии с указом президента Владимира Путина для защиты жителей инфраструктуры и объектов промышленного региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании. Глава региона поблагодарил военнослужащих, сотрудников экстренных и оперативных служб, медиков, муниципальных команд за активную работу по защите Самарской области. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 84 километра дорог регионального значения, ведущих к образовательным учреждениям. Работы ведутся на 14 объектах дорожной сети в 12 муниципальных образованиях. Из них на 7 объектах в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт, который включает не только замену дорожного покрытия, но и строительство новых тротуаров, устройство освещения и дополнительных элементов для обеспечения безопасности дорожного движения. В Самарской области продолжаются выездные мероприятия членов правительства региона в муниципальное образование. Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова посетила Безенчукский район вместе с главой района Дмитрием Вавиловым, представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Она оценила комплексность выполнения программ по обновлению городских и сельских пространств. В ходе осмотра действующих площадок участники делегации отметили важность вовлечения населения. Программа дает жителям возможность напрямую влиять на облик своих поселений и создавать пространство для качественного досуга. Волонтеры Куйбышевского НПЗ помогли собрать первый урожай яблок в Дмитриевских садах научно-производственного предприятия «Агросад» в селе Бобровка Кинеевского района. Цель акции не только помочь сельчанам, но и поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все собранные яблоки были отправлены в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» и в лагерь «Юный строитель». Волонтеры отметили, что для каждого из них участие в акции – это возможность сделать доброе дело своими руками. Сотрудники завода регулярно участвуют в субботниках и помогают детям, пожилым людям и приютам для животных. Как отмечают волонтеры, такие примеры заразительны. Когда крупные компании показывают положительный пример, за ними подтягиваются и другие. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Telegram и Max, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на compageta.t2.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: Что?
17: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: По
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет ясно и до плюс 15. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 23 градусов. Общий индекс загрузки самарских улиц к этой минуте оценивается на 3 балла местами затруднения. Именно такую информацию представляет сервис Яндекс.Карты. Ну и постоишь на Красноармейской от Галактионовской. Небольшие сложности на Димитрово от Молодежной до Московского шоссе. Само Московское шоссе тормозит на участке от 22-го партеза до Советской армии. Ну и сбавить оборот сейчас придется на Нововокзальной от Московского шоссе до улицы Новосадовая. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну а я тебе пока напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании с рекордом. Ведь для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей, на что стоит обратить внимание. Также игры, подарки, неформатные треки. 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. На чем мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристально». И все это с 7 до 11 по будням на рекорде «Мега утро» для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.
5: Рекорд. Рекорд.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе, что в минувшие выходные рекорду стукнуло 31 год. Ну и, собственно говоря, уже совсем скоро будем праздновать в Самаре, ведь рекорду в нашем городе исполнится целых 22 года. Мы решили отметить так старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это все проходит. Все подробности уже совсем скоро. Слушай рекорд, следи за нашими соцсетями, телеграм-каналом, Макс-каналом, ну а также группой ВК «Радио Рекорд Самара».
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Топ покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И я хочу напомнить вам о том, что мы, Радио Рекорд, праздновали в эти выходные свой день рождения. Отпраздновали 31 год со дня создания радиостанции. И на прошлой неделе был замечательный эфир на радиошоу «Колбасный цех» в прошлый четверг, в котором я отыграл для вас электрохайп.

Дня рекорда, и многие наши ночные и вечерние радиошоу были, так сказать, в этой тематике. Если вы их мало ли пропустили, обязательно прямо сейчас, вот не поленитесь, подпишитесь на наш телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Лично для меня это самое удобное место, где можно слушать все наши радиошоу, которые мы туда регулярно выкладываем практически сразу после эфиров. Разумеется, с трек-листами, поэтому добро пожаловать. Ну и в этом часе, разумеется, тоже у нас будет очень много интересного в музыкальном плане. Давайте узнаем, что именно. Анотор и 54 Ultra Talk to You.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном, сообщил Скотт Бессетт. Американский министр финансов отказался называть имена глав государств, которым позвонил президент США. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мяч, которым Диего Марадона забил легендарный гол.

0: Рукой Бога на чемпионате мира 1986 года был продан на аукционе за 3,3 миллиона долларов. Ожидалось, что лот уйдет за 10 миллионов долларов. Более 30 лет мяч хранился у арбитра того матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами.
2: А чего они отрицают-то? Это была бы первая в мире секс-авиакомпания. И даже слоган. У меня есть перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Yeah. Пилоты и пилотки.
3: А у нас, например, в Домодедово нет в лаунже? Там только баня, разумеется, русская, по-черному.
2: Если бы у нас в Домодедово это была никакая не секс-комната. Это же аэродром, это был бы страшодром.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре плюс 20, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет ясно и до плюс 15. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 23 градусов. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и всего мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
5: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
8: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
7: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
6: Между строк с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд» и это мы, Кремов и Хрусталев. И будем в течение ближайшего часа, впрочем, как всегда по будним дням, вместе с тобой, разумеется, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да. В течение 20 века Россия все время пыталась подражать Западу, переживать и переварить два противоположных его проекта. В начале 20 века это была западная идея марксизм-ленинизм, все заводы, фабрики и землю отдать государству, которое должно вмешиваться в экономику. В конце 20 века пытались осуществить другую западную идеологию под названием неолиберализм, которая призывала отдать заводы и фабрики частным лицам и запретить государству вмешиваться в экономику. Ни тот, ни другой проект не покатил, но с западными проектами еще не все завязали, и отсюда некоторые новости. Да, некоторые из которых обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Ходить голым на виду у других резко повышает самооценку, показало исследование. Ученые провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые полностью раздевались в компании других обнаженных участников, повышалась самооценка, снижалась тревожность и росла удовлетворенность жизнью. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что человек перестает сравнивать свое тело с идеальными образами из соцсетей.
2: Ходить голым на виду у других резко повышает самооценку? Окей, но это возможно для тех, кто ходит голым. А то, что это понижает настроение тех, кто на это смотрит, с этим как быть? А?
1: Ну тут смотрите, какая штука. Тут сказано, что нужно ходить голым в компании других обнаженных людей. То есть, если вы вышли на улицу голым, где все одеты, она у вас и так высокая самооценка.
2: А если я одет, и я должен на это смотреть, кто-то же на это смотрит, да? А то, что это понижает настроение тех, кто на это смотрит, с этим как? То, что это ввергает в депрессию смотрящих на задницу и морщинистый хобот, повышающего самооценку, это не считается, что ли?
1: Ну, смотрите, если вы считаете его хобот морщинистым, отвисшую задницу, значит, вы считаете себя лучше, у вас повышается самооценка.
2: Я не хочу на это смотреть! Не важно, причем плевать на самооценку, я про настроение говорю. А если у него, знаете, еще низкая самооценка, значит, что у него и тело так себе. То есть там пузяка до колена, значит, там, знаете, как говорят, уши, есть такое выражение, уши задницы. То есть зад висит, как сумка у кенгуру.
1: Не, я слышал про женщин, уши спаниеля, знаете. Ну, это не про зад.
2: Я понимаю, да, вам выгоднее. Да, про что? А, ну, я должен на уши спаниеля, на уши задницу, я должен на это смотреть ради его самооценки. Но главное, это не сказано другое. А где ходить голым? То есть ходить голым на виду у других повышает самооценку. Где? Я надеюсь, хотя бы на улице, а не на работе. Ну, потому что, знаете, я бы не хотел повышать вашу самооценку, разглядывая вас без штанов, например.
1: Ну, вы тем самым, разглядывая меня штанов, возможно, повысите свою самооценку. Вот это взаимовыгодное сотрудничество. То есть, те люди тоже должны быть обнаженными. То есть, правда, что это за ситуация, кроме бани? В бане-то все особо не смотрят. Значит, нужно собираться где-то. Раздеваться догола.
2: Где ходить голым?
1: Ну, снимать помещение, снимать дом культуры, например. И всем там ходить голым.
2: Где-то я такой видел. Такое ощущение. Какой это то ли дом культуры, куча голых людей.
1: Выборгский дом культуры.
2: Ну, а так вот, как, где ходить, да? Значит, ходить, да, голеньким нужно реально в людных местах. Там, не знаю, в метро, например, в толпе. То есть пока не окажешься в менее людном месте, в участке.
1: Нужно выделять вагон для голых. Вагон для голых в конце поезда, чтобы был такой, знаете, со стеклами затонированными, чтобы не смущать.
2: А, если вообще не смотреть? Да, но вы знаете, но я не... Там, я услышал правильно, там было сказано, ходить голым, повышает самооценку ходить голым, а, значит, на виду у других резко повышает самооценку. Правильно это так? То есть, резко это как? То есть это типа снял штаны, потряс яйками и самооценка вжих? То есть типа штаны вниз, самооценка вверх?
1: И не как только самооценка вверх. Возможно. Возможно, там это вот все тоже.
2: Нет, как это? Ну, что это? Что значит резко? Насколько резко? Вот дайте мне секунду. Вот дайте, стоп, секунду. Вот. Резко, оп, ну.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Пуск, поехали, ну, как? Я, кстати, ничего, да не... как это происходит? Что значит резко? И главное, ученые провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые полностью раздевались в компании других обнаженных участников, уже... А что значит эксперимент? Что это был за эксперимент? То есть какой-то неуверенный в себе ученый, да, такой затюканный, да, с большим пузом там, да, снял, значит, на улице портки и вдруг поверил в себя, понял, что жизнь прекрасна и счастливый, побежал снимать штаны с других, что ли?
1: Я думаю, то есть эксперимент как бы не может ограничиться одним ученым. Собралась группа ученых, академики, член-корреспонденты.
2: Ну, да, да. И корреспонденты с членами, да.
1: Это все доктора наук, бакалавры там, может даже так, магистры там, да, и все вместе как бы хоба! Ну, разделись? Это что, это в лаборатории это нужно похватить? То есть ну, научные, что микроскопы
2: вряд
1: стояли?
2: Вряд ли ученые это делали сами. Мне кажется, они кого-то все-таки попросили, да? Не мог бы походить голым?
1: А, подопытные.
2: Да, подопытные эти голыши. И, кстати, я действительно видел такой эксперимент. Вот в кино как раз. Да, может быть, кстати, и в ДК. Когда там, знаете, вот такое кино было экспериментальное. 7 черных парней поднимали самооценку.
1: Это научный поп. Документальное видео, да.
2: Поп там тоже, кстати, была. Да, да. И отсюда вопрос. Ведь что самое главное в нашей жизни? Вам скажет любой психолог. Самое главное — это самооценка. Ну и, конечно, чтобы не абьюзировать. Так вот, самооценка, да? Как ты ее повышаешь? Да, вот люди, вот психологи советуют так людям повышать самооценку. Как ты ее повышаешь, если ее повышаешь? А если, ну, если она у тебя уже повышена прямо на шкале, то какая она у тебя?
1: Да, что вообще в принципе по самооценке? Низкая у тебя, высокая, из-за чего? Какие-то, может, случаи из жизни, когда у тебя самооценка резко повышалась, или, наоборот, как-то что-то занижало твою самооценку. Ну, как-то разные ситуации бывают. Мы это все почитаем и обсудим.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичи смогут напрямую обращаться к политикам «Вместе силы». Партия «Новые люди» открыла общественный штаб на Кутузовском проспекте. Любой желающий может прийти туда со своим вопросом или предложением и обсудить их напрямую с кандидатами в депутаты Госдумы. На открытии секретарь московского отделения партии отметил, что сегодня доверие рождается не с экрана, а там, где человек может посмотреть в глаза тому, кто принимает решение. По данным ФОМ, 32% россиян не имеют источника информации, которому доверяли бы больше остальных.
2: Подождите, я не понял, а на экране в глаза посмотреть нельзя? Или что, на экране у депутатов глаза куда-то не туда смотрят? В сторону?
3: Ну, они же, да, они же не знают, как бы, что им смотрят в глаза. У них глаза бегают туда-сюда, там, знаете, на телесуфлер, на ведущего, там, знаете, это вот все.
2: Да, и поэтому нужно всем прийти на Кутузовский проспект из Челябинска.
3: Да.
2: Ну, или там хотя бы из Выхина, чтобы посмотреть в глаза депутатам из партии «Новые люди». Слушайте, а вот на работе это может считаться отмазкой? Там, ты почему опоздал? Я смотрел в глаза депутату партии «Новые люди».
3: Ну, может, если там, скажем, если долго, то, видимо, ты с ним играл в гляделки, кто первый мигнет. И выиграл, на деньги причем.
2: А если я вот при этом плохо вижу, если у меня близорукость, а можно я поближе подойду к депутату вплотную, чтобы заглянуть ему вот в самые туда очи?
3: Ну, да, конечно, если там с зрением страдает как бы какой-то
2: избиратель.
3: А если, скажем, так совсем плохо вижу, или просто, знаете, как бы, ну, по глазам ничего не понимаю. Мне нужно вот как-то, ну, тактильно как-то, знаете, вот так, ну, вот, как-то вот, так, может, вот, что, волосы?
2: Нет, конечно, надо, да? Разумеется, это не достать. А что же, заглянул, что ли, и все, что ли? Да? То есть, нет, конечно, домой пришел с приятным ощущением, что заглянул в чистые глаза депутата, да? Но, конечно, этого не достаточно.
3: Палец в ухо там.
2: А это для чего? Чтобы понять, что?
3: Ну, чем он, или в нос, чем он дышит, как бы, да?
2: Нет, вот. Это в нос, да, нет, да. Это не ухо. Ну, и смотрите, 32% россиян, они сказали, не имеют источника информации, которому бы доверяли больше остальных. Но, смотрите, значит, если 32% россиян не имеют источника информации, которому они доверяли, то это значит что? Это значит, что 68% такой источник имеют. А что, им 68% мало, что ли? Они хотят что, меньшинства?
3: Ну, хотят сыграть вот на поле этого меньшинства. Ну, «Новые люди», скажем так, мягко говоря, ну, она просто молодая партия, не самая такая популярная, просто они мало кто знает там, да?
2: Окей,
3: это согласен. Это же вам не ЛДПР, в конце концов. Тогда, вот они вот эти 32 рассчитывают.
2: Отлично, отличная идея. Посмотреть в глаза депутату, потрогать его, понюхать. А это, кстати, совсем другое дело. Это не то, что экран, да? Там даже непонятно, чем депутат пахнет. Мы даже не можем толком сказать. Идея хорошая, но утопия, потому что она не массовая. Да? Ну, кто там придет? Ну, все, ну кто-то придет, конечно, ну, люди массово заняты все, там работают, да? Для этого, собственно говоря, и придумали телевизор, чтобы смотреть могли миллионы. Да, они говорят, доверие рождается не с экрана. Вот, все-таки, именно с экрана. Потому что, а что, никак нельзя это устроить по телевизору? Ну, чтобы россияне могли посмотреть в глаза депутату, но по телевизору. А нельзя, чтобы вот просто, ну, устроить так вот телеэфир, чтобы депутаты, ну, скажем, из «Новых людей», так, там, да, важно, подошли вплотную к камере, да, прижались к ней, чтобы мы могли видеть их глаза. Знаете, так вот руки к камере, вот как кошку подходят там, да?
3: А может, еще носом сплющится, знаете, как стекло.
2: Потому что нос-то не нужен, нужны глаза, да? Вот так нельзя прям совсем.
3: Нет, не будет работать. Вы совершенно верно отметили, что люди работают днем, они тоже, видимо, будут работать днем, там, скажем, ну, с 9 до 9, да, там, с перерывом на обед, как бы, да? Это вот, какая-то палатка будет стоять?
2: Не, в палатке смотреть глаза депутату, наверное, нет.
3: Может,
2: даже на улицу надо выйти хотя бы. Да.
3: Ну, там, на Кутузовском. Двушку, чтобы побольше людей. Нужно, значит, что им сделать? Все правильно, потому что у нас самые острые, как бы, самые такие честные такие ток-шоу ведут поздно вечером, около полуночи, да? Там с 11 до часу примерно, там, да, праздные. Им работать ночью на Кутузовском. Чтобы люди после работы могли нормально прийти.
2: К ним прямо туда?
3: Да, они ночью работают там. Днем-то ладно, что сильно люди все не смотрят.
2: А как жене сказать, я иду на Кутузовский?
3: К новым людям, как бы, тебя видно, да.
2: Ты куда? Пошел опять к этой Светке.
3: Новым.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает «Рекорд».

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Канье Уэста в Петербурге оказался под вопросом. «Газпром-арена» заявила, что никаких договоров на аренду стадиона для выступления рэпера не заключалось. При этом журналисты сообщают, что концерт могли отменить после звонка сверху, а сам Канье уже получил гонорар за выступление в размере более 1,5 миллиарда рублей и пока не делал никаких официальных заявлений. Организаторы мероприятия при этом утверждают, что переговоры с ареной продолжаются.
2: Не могли бы меня ущипнуть, чтобы я проснулся? Это же сон, да?
3: Мы все спим. Это очень странная такая история, такая запутанная.
2: Это все похоже на сон, причем на такой предутренний, при температуре. То есть, давайте еще раз. Значит, давайте суммируем. Все услышанное. Значит, что мы услышали? На концерт, значит, Канье Уэста в «Газпром-арену» проданы почти все билеты. При этом «Газпром-арена» говорит, что никаких договоров на аренду стадиона для выступления Канье Уэста не заключалось. При этом переговоры с «Газпром-ареной», с которой договор не заключался, каким-то образом продолжаются, хоть он и не заключался. При этом концерт Канье Уэста в Петербурге, как было сказано, оказался под вопросом. И при этом Канье Уэст уже получил гонорар в 1,5 миллиарда рублей.
4: Вот еще как бы сложнее. Во-первых, это не гонорар целиком, это предоплата, да, как обычно говорят, которую, в принципе, если концерт не состоится, он ее не вернет. Ну, к тому же «Газпром-арена», которая сейчас заявляет, что никаких договоров не было, я лично видел скриншоты, заявляла на своих официальных источниках, что к нам едет Канье Уэст.
2: Ну,
4: где-то месяц назад, или чуть больше.
2: Ну, это, знаете, не улучшило ситуацию. Это сделало сон еще более тревожным. Знаете, я никогда не думал, что вот так вот легко почувствую себя Алисой. В «Зазеркалье», я имею в виду. Но это, знаете, но с другой стороны, я понимаю, что вот это так, знаете, пока я это слушал. Но в какой-то момент я пришел в себя, вижу, как и вы, и все нормально. Потому что понятно, что какой-нибудь там немец сошел бы от всего этого с ума. Его бы увезли прямо вот после этой новости, в усмирительном халате. Причем орущего: «Мамочки, Канье Уэст!» Но мы привыкшие, и мы, конечно, ну, вы были тоже удивлены, я вижу. Но ровно до того момента, как в новости прозвучала разгадка всего этого ребуса. Разгадка очень простая. Как-то было сказано, значит, журналисты, да, сообщают, что концерт могли отменить после звонка сверху. Ну, и, конечно, эта маленькая деталь...
4: Интуитивно нам всем
2: понятно. Да, абсолютно. Больше того, она все ставит на свои места, потому что именно этим ключом, как бы, да, вот решает все уравнение, вся эта загадка. Потому что звонок сверху — это звонок сверху, да? Это, так сказать, это не какой-нибудь Канье Уэст. Потому что Канье Уэст, так сказать, это не сверху, он где-то сбоку. Организаторы Канье Уэст, они точно не сверху, а снизу. А когда ты снизу, то тебя и это того...
4: Но при том, что эта новость настолько абсурдная, непонятная, и сюрреалистичное, вполне может быть, как бы, ну, как в правилах игры этой всей истории, что звонок сверху, имелось в виду звонок сверху Канье Уэста. Ему сверху позвонил. То есть с его верху, не с нашего верху, а с его верху. И чтобы он не ехал. Как, да.
2: Что верх для Канье Уэста самый большой?
4: Ну, какой-то там, ну, я не знаю, там.
2: Тупак Шакур, но это уже
4: мертвый.
2: Не скорее.
4: Совсем сверху тогда позвонил бы, да? Ну, там, я даже знаю, какой-нибудь Пидиди там, ну, там, фиг знает. Или Барак Обама.
2: Алло, это звонит Пидиди.
4: Ну, еще
2: красная лампочка.
4: Еще, как я прекрасно понимаю Канье Уэста, смотрите, получил предоплату 1,5 миллиарда рублей и пока не делал никаких официальных заявлений. Если бы я получил предоплату 1,5 миллиарда рублей, я бы вообще никаких заявлений не делал до конца жизни. Меня бы никто не увидел и не услышал вообще.
2: Сидел бы тихо на дне.
4: Все, ушел как бы.
2: Но это, да, это понятно. Но это вот там все-таки, это с той стороны. А здесь, конечно же, вы понимаете, ведь на самом деле я, конечно, понимаю, всю, вот вся эта, вот эта драма, которая сейчас происходит здесь, в России, вся эта буря и натиск, весь этот социальный шторм и вся эта почти революционная буря, они же произошли не просто так, да, не из-за какой-то не там, не из-за какой-то ерунды, да, они произошли из-за черного мужика, из-за наркомана из Уганды. А что, это не повод для социального кризиса у нас здесь? У нас здесь из-за наркомана из Уганды чуть не случился социальный катаклизм. Вот, потому что... Почему? Потому что это все для нас важно. Потому что за него нам... Да, мы снесем старый мир, построим новый. Потому что согласитесь, что у нас страна с глубокими рэп-корнями. За рэп и двор, да? У нас, понимаете, страна горячая, да, любой рэпер это искра, может пламя разгореться. Да? За черный рэп разобьют 1000 реп.
4: Но тут есть одно но. Все это мы можем сделать по звонку сверху. Только.
2: Нет, а подожди, это не по звонку. Я, по звонку это другое.
4: Нет, нет.
2: Потому что он. Вы можете себе представить этого Канье Уэста? Да, я думаю, что он там сам. Он просто, наверное, офигел просто, да? Просто. То есть он даже не представлял, что из-за него в России там, да, там кто-то звонит сверху, там летят головы, разрываются телефоны, там вызывают на ковры, там, народ рушит сайты, там стреляется. Он реально охренел. И, может быть, даже подумал, а что у меня реально такие крутые треки, что в России такие волнения, да? Но главное, послушайте, главное...

0: театральную спектакль назывался «Не дать, не взять». Может, туда сходить?
1: Ну, хорошо. Не дать, не взять.
0: А чем вам не это, да? Не полтора миллиона? Нет, ну подождите. То есть результат всего вот этого, значит, Россия подарила Kanye West'у 1,5 миллиардов рублей. Так, и...
1: Нужно что-то попросить за это, чтобы что-то сделал.
0: Ну, хотя бы оттуда.
1: Посадил дерево там, не знаю. Вырастил сына. Что-то хорошее сделал.
0: Чего? Да
1: какой-то...
0: Позвонил Педиде.
1: Да, позвонил Педиде.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвес к авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Крем-хруст-шоу.

0: интеллект чаще всего противоположны бодрости и активности и предприимчивости. Именно поэтому чаще очень успешные предприниматели не слишком умны, а те, кто пишет сообщения на радио, не столь интеллектуально блестящие, чем те, кто этого не делает никогда. Но есть как минимум исключения. Ну а как максимум нам все равно, что вы пишете и какие у вас мотивы. Мы читаем то, что вы написали нам сюда прямо сейчас. Народные новости, что там?
1: Ну, ученые, у нас была новость, ученые нас порадовали очередным своим открытием. Наука не стоит на месте, прогресс неостановим. Они заявили, что ходить голым на виду у других голых людей очень сильно повышает самооценку. Мы не призываем тебя это проверить на себе, если ты, конечно, не хочешь. Мы просто поговорим про самооценку. Вот что повышает твою самооценку? Что, возможно, ее понижает? Что у тебя вообще с самооценкой? Да, потому что это очень важная, действительно, составляющая нашей жизни. То есть от него очень многое зависит. И очень многие люди, как бы, да, действительно, обращают внимание на то, как, что как самооценка, как бы, как она меняется и из-за чего. Вот, например, привет, такая очень типичная ситуация. Привет, мужики. Мою самооценку резко подняла случайная встреча бывшей жены с Йоном Хахалем.
0: А, и что?
1: То есть он встретил свою бывшую жену с новым Хахалем, и у него резко возросла самооценка. То
0: он есть, встретил свою жену с...
1: С бывшую жену с новым Хахалем.
0: А что, честно? А со старым не поднимала, что ли?
1: Нет, он был женат.
0: Нет, подождите, вы, я не знаю, или вы неправильно читаете, или вы как-то интерпретируете. Он, ему оценку поднял новый хахаль жены, а старый?
1: А старый, он был сам, как бы, старым хахалем жены, а теперь новый хахаль у жены.
0: А-а-а.
1: Он увидел, в этой ситуации мечтают многие мужики, когда встречаешь бывшую, она с каким-то зачмыренным таким, знаете, таким потертым таким.
0: А это был такой, нет, это действительно
1: понятно. А я красавчик такой, да, в шикарной машине, а они на трамвае мимо едут.
0: Нет, если он красавчик, если прям, да, действительно, если хахаль у жены красавчик, да, действительно, это другой. Но, понимаете, ну, а ведь не всем же так везет.
1: Нет,
0: бывает такое, да, вернулся муж из командировки, а там это какое-то чмо вообще, так сказать, трусы рваные, носки.
1: Так это мне повышло, что я же не такой, я же потом мне помогу.
0: А, вы видите, что он наоборот был типа фиговый. А, я думал, там другая логика, что типа увидел, а он представительный такой. Типа, значит.
1: Да ваша самооценка понизилась бы у меня.
0: Нет, почему? Нет, смотри, значит, мы выбрали одну и ту же жену. Значит, ну, так сказать,
1: а ей она нравится, выбрала нас.
0: Ей нравится представительный, ну, так, как он,
1: ну,
0: и я.
1: Знаете, это, вы так себя успокаиваете, понимаете? Это не повышение самооценки.
0: А это и есть суть самооценки. Самооценка — понятие абсолютно 100% субъективное. Оно не имеет никакого отношения к объективной реальности, к твоему телу и к чему остальному. Неважно. Неважно, что происходит. Важно, что ты об этом думаешь. Да, и если моя жена идет с представительным хахалем, а он, может, вообще депутат.
1: А я, например, был первый, да? Раньше, да, него. Я его
0: опередил. А я был раньше, да. И вот что, я и даже могу...
1: Да, тут тоже, да, можно, да.
0: А если сходить еще втроем в кафе, поговорить? Да.
1: Вообще тогда край тогда. А, мое почтение КХ. Знакомлюсь с девчонками на улице при своих друзьях, которые очкуют даже просто пройти мимо них. И да, мне часто отказывают, ибо мое хрюкало не идеально спрограммировано. А друзья хоть и красавчики, но в чем-то мне завидуют.
0: Я не понял ситуацию. Очкуют даже... Просто пройти мимо них?
1: Ну, типа, так, видите, да, ну, хоть и красавчики, знаете, вот.
0: А
1: вот
0: что, они, конечно, самооценка. Про пройти мимо них?
1: Ну, даже самооценка у них беда, вот.
0: Нет, я понимаю, ну, что значит, ну, пройти-то можно там?
1: Ну, может, кто-то скажет, фу, какой прошел мимо нас. Видела, Светка, какое чмо за трапезное. Проходит он еще
0: так,
1: тут.
0: Может, они такие и есть. Нет, и, кстати, вот, действительно, людям с не очень, скажем так, высокой самооценкой лучше действительно красивых девушек обходить стороной. Потому что у них и так красивая самооценка, а ты, в смысле, маленькая, да? А ты проходишь мимо красивой.
1: Она тебя зубом цыкнула.
0: Ты это что, смотри, что это? Это, фу, это что за...
1: Вообще, вот куда мы катимся? Вот как вот.
0: Ты посмотри, да, ты посмотри на него.
1: А можно я вас сфоткаю, как бы?
0: Поэтому, ребятки, ну, держитесь подальше, особенно от красивых. Ну, вот как, куда вы посоветуете отходить, если видишь красивую?
1: Ну, как-то, с низкой может, самооценкой. Нет, ну, если очень, как бы, у тебя низкая самооценка, и ты все-таки хочешь попасть рядышком с красивой девушкой, крадись за ней сзади тихонечко. Желательно в сумерках, чтобы она начала бежать.
0: У одной моей девушки был такой случай.
1: Да?
0: Говорит, кто-то какая-то сволочь, мразь какая-то за мной крылась. Я позвонил в полицию. И сейчас самооценка, кстати, у того повысилась. Ну, потому,
1: да,
0: что...
1: Целая полиция приехала, да?
0: Да, прям целый автозак.
1: Так, вот, ну что еще по поводу самооценки? Вот по теме. Вот прихожу в клуб, на меня уже все смотрят. А если начинаю танцевать, смотрят вообще все. И женщины так смотрят, и женщины так смотрят, что аж уже почти танцевать перестают. И с открытым ртом даже бывает. Ну, примерно как я, если увижу огромные бидоны.
0: Кто с открытым ртом, где бидоны, у кого?
1: Все, значит, разрушим по полочкам. Ага. Женщин, бидоны, клуб, как бы. Герои сообщения. Да. То есть у него с самооценкой, судя по сообщению, ну, все более-менее хорошо. То есть хорошо.
0: А с бидонами?
1: Он приходит в клуб, начинает танцевать, и на него все, открыв рот, смотрят, как он смотрит на открытые
0: бидоны. Танцевать. На большие бидоны. То есть если все вот это вот немножко разгрести, то есть главное слово танцевать. То есть когда танцую, повышается самооценка.
1: Да,
0: все смотрят.
1: Да, все смотрят.
0: Но тут, понимаешь, чувак, а дело в том, что вот то, что все смотрят, это, конечно, хорошо. Это хорошо, у тебя действительно высокая самооценка. Но, понимаешь, какая штука? Важно же еще вот что. Важно не то, что смотрят, а по какой причине.
1: Вот.
0: Да? Ведь бывает, да.
1: Может быть, что ты пришел в клуб, где модный диджей играет. Там, да, как бы собралась какая-то, ну, богема собралась, бомонд. Лучшие люди города собрались в этом клубе, да? В вечерних платьях там, да? И в дорогих итальянских пиджаках.
0: И ты в платье,
1: и ты, да, и начинаешь танцевать вечерний. Присядку.
0: Платье! Да. Платье задралось. Тут просто это хорошо, что высокая самооценка. Но когда ты танцуешь платье в присядку, и у тебя вываливаются, например, из карманов бидоны, да, это, ну, я бы вот что бы посоветовал? У вас большой опыт
1: самооценки. Нет, я вот, все правильно, так и продолжай в том же духе, если тебе хорошо, как бы, да.
0: Да, потому что, еще раз, самооценка — это вещь абсолютно субъективная. И что там у вас с ней, вы продолжаете нам писать. Как у тебя самооценка? Как ты ее поднимаешь? А может быть, вот давайте еще, я хочу поговорить с людьми, у которых она через край. У меня настолько высокая, что надо опустить.
1: Ну, у этого предыдущего оратора не такая, что он приходит, на него все смотрят.
0: Ну, вот как, например, да, у него. Обсудим в народе.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. В китайских соцсетях сотнями появляются туториалы, где девушки красят волосы в этой части тела в разные цвета. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела и стигматизацией женщин, которые не хотят удалять волосы.
2: С протестом против западных стандартов? А просто отрастить волосы в подмышках, этого недостаточно для протеста против западных трендов?
3: Да, это, хотя странно, потому что вот, красить волосы там в подмышках и не в подмышках, это как раз-таки западный тренд. Этот феминизм этот, да, агрессивный такой, да? Вот накрасить себе волосы и ходят там.
2: Ну, я, честно, ни про то, ни про другое не знаю, нет. Ну, тогда знаете что? Нет, просто я, например, не знаю, что они красят. Но если они для протеста, из протеста против западных трендов не просто отращивают волосы на подмышках, а раскрашивают эти волосы на подмышках, то тогда это уже, знаете, не протест, это уже бунт. Бессмысленный этот и беспощадный. Это бунт такой, подмышек новый.
3: Ну, еще не бунт. У нас она отрастила бы волосы, покрасила, потом подожгла. Это вот уже бунт.
2: Нет, ну это уже... Нет, это уже просто беспредел. Нет. А как называются цветные подмышки? Подмышки, это типа подмышки попугай, да?
3: Как подмышки забыл, радуга. В хорошем смысле.
2: А, ну это если так. А тогда, слушайте, а вот мне интересно, а вот их мужики, ну не же есть какие-то мужики? А что они, вот эти мужики, думают, когда вот они вот резко поднимают руки вверх? Что попугай как бы залетел? Потому что тут, на самом деле, важно, на самом деле, еще какой цвет. Потому что, если, скажем, у подмышек просто желтый цвет, ну, это как бы, ну, шока тут нет, просто давно не мылась, там, скажем, вспотела, да? А вот если он еще, скажем, а если он зеленый, то это уже, да, это уже как бы не мылось так давно, что начало что-то расти.
3: А если седой покрасил?
2: То есть, знаете, это вот, белый?
3: А ей 20 лет, да.
2: Седой это как? Ну, в белый.
3: Ну такой.
2: Какой седой? Такие... Это что? А, ну, в смысле, грей.
3: Ну, такой, да? Такой, да, такой серо-белый.
2: Ну, да.
3: А можно еще косички заплетать?
2: Нет, если седой, то значит, что всегда можно обвинить лишний раз мужика. Видишь, меня из-за тебя подмышки посидели. А если, скажем, не знаю, там, не знаю, а если подмышка синяя? А если подмышка синяя, знаете, то это может вообще быть Артемий Лебедев. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки под волосы тоже. Он же стиль, он же дизайнер. Да?
3: Вот, он дизайнер, поэтому как бы, он, у него все со вкусом нормально. А если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть там, ну, зеленые хотя бы, розовые. Там,
2: а вот, мне кажется, я уверен, что у Лебедева подмышки 100 пудов синие. Вот хочется в это верить. Да, вот как-то, да,
3: ну, кто-то хотя бы... пришлите фотки, кто снимал Лебедева там, на пляже в Анапе.
2: Кто это,
3: там,
2: другие дизайнеры? Да,
3: да. Значит, на съезде дизайнеров в Анапе.
2: Дизайнеров, там, да. Значит, и тренд связывается с протестом против западных стандартов гладкого тела. Ну, окей, можно понять, но почему только подмышки? А волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну, хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну, или опять же, хотя бы как у Артемия Лебедева. Да, так сказать, чуть-чуть. А усики? У женщин же бывают усики? Да, но наоборот, которые над трусиками у женщин. Бывают же женщины? Я, кстати, видел. Реально такая черная женщина, у нее такие усики. Если...
3: Вот, это черная, это же не китаянка.
2: Ну, черные волосы, брюнетка, я имею в виду. И у нее... у нее просто такие усики пробивались, такие небольшие, такие черненькие. А если, смотрите, одну половинку усиков в желтый, а другую, как у Артемия Лебедева?
3: Это так нельзя.
2: Что вас смущает?
3: Я все потом вам расскажу, что смущает.
2: А что такое? А что, все как у Артемия Лебедева?
3: Да, лучше все как все.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет,
3: я их просто брею тупо.
2: А вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там? Плохо вам это.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Таблетка, которая заменяет поход в спортзал, скоро может стать реальностью. Ученые сделали шаг к созданию препарата, который способен повторить часть эффектов тренировок. Препарат ENV-308 прошел первый этап испытаний на 88 здоровых добровольцах и показал хороший профиль безопасности. Он имитирует молекулу, которая вырабатывается после интенсивных физических нагрузок и помогает регулировать аппетит и обмен веществ. Теперь ученые проверяют, сможет ли препарат дать часть пользы от тренировок без многочасовых занятий в спортзале.
2: Что это значит часть? Это самое главное вообще-то. Ребятки, не преуменьшайте. Это прорыв. Это изобрели таблетку от зала. Не об этом ли мечтает 80% людей? И что значит только часть пользы? А нельзя вот так вот, чтобы зал на всю жизнь заменить? Если сразу пачкой закинуться от необходимости зала.
3: Слушайте, возможно, какие 80%? Даже самые качки-раскачки, конечно, мы хотели бы это получить сразу без мучений, конечно, в зале. Там, да? То есть 120% хотели бы такую таблетку.
2: Конечно, мы хотим таблетку, чтобы сразу вот, да, закинуться и быстро выиграть чемпионат по бодибилдингу и домой бухать. И, конечно, хочется сразу...
3: Можно одновременно и чемпионат выигрывать, и бухать, как бы.
2: Вообще идеально.
3: Чудо-таблеточка.
2: А еще бы лучше не таблеточку, а еще бы лучше укольчиком. Да? А еще нет вот вакцины от спортзала? Нет? Чтобы вакцинироваться и сразу лечь на диван, уже накачанным.
3: То есть, как бы, там, на 5 лет, да, как бы?
2: Ну да, что, да.
3: Потому что таблетку же этому нужно регулярно курс пробивать.
2: Да, тут сразу как укольнул. Ну окей, а как она работает? То есть это как, вот выпил и бицуха поперла? Или пока жрешь бургер с колой,
3: да,
2: пресс, да, растет?
3: Там это же наука, душа моя. Там, видимо, таблетка как бы там инициирует там маленьких микротренеров, которые разбегаются по твоим клеткам, нервным окончаниям, начинают их подкачивать, как бы, знаете, там вот это вот все вот. Такие вот.
2: Кто подкачивает?
3: Ну, вот,
2: маленький
3: микро...
2: тренер.
3: Да, такие маленькие. Ну, такие, знаете.
2: Такие.
3: Ну, на нервном уровне. Как-то вот так это работает.
2: Это красиво.
3: А ты лежишь, а там идет работа напряженная, тебя качает. Внутри. Давай.
2: На маленьких тренажерах.
3: Да, ягодички там это все.
2: Что ягодички?
3: Ну, ягодички, что? Не надо забывать про ягодички.
2: Нет, я просто, видите, вас не понял. Тренер в ягодичке?
3: Ну, в ягодичке, ну, чтобы ягодички накачать.
2: Этого не надо.
3: День ног, так называемый.
2: И что, значит, препарат ENV какой-то там, значит, прошел первый этап испытаний, да, и показал хороший профиль безопасности. А то я не понял, а пока что у него, только хорошая безопасность?
3: Это немало.
2: То есть про спортзал еще говорить рано. То есть пока что польза таблетки только в том, что ты от нее не крякнешь, да?
3: Да.
2: Нет, это немало, конечно, это хорошо.
3: Ну, еще важно, что отобрали 88 испытуемых. Здоровых испытуемых. То есть, а если, там, скажем, у меня плоскостопие, там, да, ну, или там, ну, я не знаю, ну, диабет, как бы. Так-то с диабетом в зал ходить можно, а вот с таблетку эту принимать можно с диабетом? Там, ну, из-за там...
2: А это не важно. Она же не от диабета, а от спортзала. Понимаете, спортзал болит, не болит, качаться не надо. А у меня вопрос, а вот с этой таблеткой, а бухать при этом можно? То есть закинулся таблеткой, там, скажем, пьешь пиво с водкой и пельменями, а вот тут у меня, кстати, реально вопрос. А вот скажите, а что происходит? Вот ты выпил таблетку, вот это вот, да, от спортзала, ты пьешь там, скажем, не знаю, бухаешь, да, ешь пельмени, и что происходит? Ты на глазах становишься Шварценеггером или алкашом? То есть какой эффект сильнее? Эффект таблетки или эффект алкашки?
3: Ну, возможно, знаете, на многих таблетках пишут, там, несовместимо с алкоголем, да? Возможно, там будет такой эффект. Вот ты выпил ее, запил ее чем-то, да, каким-то алкоголем, и тебе действительно всерьез кажется, что ты как бы такой накачанный, стройный, скачешь на разноцветном единороге по облакам. Вот это. То есть ощущения 100% такие.
2: Такая таблетка уже, к сожалению, есть.
3: Да, есть. Мы осуждаем.
2: Нет, это разумеется.
3: Нет. А на деле ты лежишь на диванчике, вот как бы, как лежал.
2: Это нет, но это не ENV. Кстати, почему ENV? Что это за, там, да, что это за название такое? ENV. СНС, я понимаю, типа, срать я хотел на зал, да?
3: Ну, давайте мы пришли к власти.
2: Власть, это лучше, да, извините. Ну, окей, это, конечно, прорыв, да, таблетка от спортзала. То есть скоро нам уже и спортзал будет ходить не надо, да, будем сидеть дома со смартфоном и таблеткой. И тут у меня, конечно, уже аппетитики растут, и хочется уже задать следующий вопрос ученым. А будет ли таблетка от секса? То есть выпил и как будто уже кончил.
3: Ну, может? Будет и от секса, и от работы.
2: От работы! О, кстати, будет таблетка от работы. То есть выпил, и за тебя работают таджики. А хотя такая уже есть.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Аналитики выяснили, что сотрудники, отправляющие больше 5 нерабочих сообщений в день, показывают эффективность на 27% ниже, чем их коллеги. По мнению исследователей, желание скинуть мемы появляется, когда человек начинает отставать по задачам и теряет фокус. Правда, есть и обратная сторона. Такие сообщения помогают поддерживать ментальное состояние остальных сотрудников компании.
2: Это и хирургов, скажем, тоже касается. Они тоже, вот когда начинают отставать по задачам, скидывают мемы в рабочий чат. Там, например, там зашивание живота, например, да, отстал немножко, да, там, так сказать, да, скинул в споротый животик.
3: Да, но мем. При этом есть плюс, ты поддерживаешь ментальное состояние анестезиолога, старшей операционной сестры, как бы там это вот всех остальных. У них хорошее ментальное состояние становится. То есть.
2: А и что значит сотрудники, отправляющие больше 5 нерабочих сообщений в день в этот чат, показывают эффективность на 27% ниже, чем их коллеги? Знаете, я удивлен, я вам скажу. И я удивлен, и это касается вас, господин
3: Кирилл. А что это?
2: Потому что, ну вы же тоже из этих вот этих скидывальщиков. Но я удивлен, что вы показываете эффективность только на 27% ниже. Мне казалось, что на все 48%.
3: А вот и не надо. Во-первых, я скидываю не какие-то мемы, а авторский контент, скажем так, мною сгенерированный.
2: Вот, это правильно.
3: И я скидываю, смотрите, никогда не больше 5 вот. В день. Я скидываю один, может, 2, как бы, но это бомба.
2: И даже... Да, и такое тоже. Бомба, в смысле, ваш живот, вы видите, фотку. Но... Вы абсолютно правы, здесь совершенно умолчали о другом наиболее важном, а главное, более типичном феномене, который эти аналитики почему-то не затронули. Ведь чаще всего, давайте говорить откровенно, чаще всего в рабочий чат скидывают там всякую фигню не когда человек начинает там отставать по задачам и теряет фокус на работе, как они сказали, то есть на работе, а как вы, то есть после работы, когда пьяненький.
3: В свободное от работы
2: время. Наклюкался и хочет что-то скинуть, свою голую фотку и так далее.
3: Так просто там
2: суставку. А, это просто так было? Но это же не того, что вы теряете фокус, да?
3: Вообще не теряю фокус.
2: И я стоите по задаче.
3: Фокус-покус, да.
2: Наоборот, мне кажется, да. Мне кажется, задачи у вас все выполнены, все бокалы осушены, да. И фокус у вас...
3: И ментальное состояние у вас-то улучшается.
2: А вот скажите, а вот это мне вот к вам вопрос. А вы это делаете, скидываете это, чтобы помочь поддерживать остальным сотрудникам компании ментальное состояние?
3: Разумеется, да? Куда ж без меня-то? Вы там не справитесь. Вы там...
2: Нет, а я вот видел последний.
3: Вы
2: вот
3: выиграете.
2: Не, вот секундочку. А вот это вот, вот то, что вы скинули, это вот
3: что? А это я не вам. Это я диджей Филу и Тиму Воксу.
2: Могли это поэтому напустит. Ну, ментальное состояние, я просто увидел это случайно, и мое ментальное состояние, но я просто вас прошу, можно хотя бы после часа ночи? Я уже сплю. Ладно, в следующий раз.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою нежную кожаную обувь, меховую шляпу, украшенную аксессуарами, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, а по поводу, как люди повышают свою самооценку, или как она повышается независимо от них. Вот это как раз-таки такой случай. Недавно чуть машина не сбила на пешеходнике. Обнаружил в себе такую прыть, что перепрыгнул капот, а приземлившись, еще велосипед, который катил рядом, притянул к себе, чтобы его не раздавили. Шел дальше, как в американских фильмах, не оборачиваясь после взрыва. Очень самооценку повысил.
0: У меня, кстати, такая ситуация была 100%, но во сне. А вы уверены? Ну, кто это пишет?
1: Это пишет немало кадастровый инженер, на секундочку.
0: А, ну да, человек с таким со скучным ником, да, такой у меня... Ник какая-то скукота, просто совершенно. Значит, конечно.
1: А я люблю, даже люблю.
0: Что вы любите? Кадастровый
1: инженер. Скучные ники и люблю.
0: Нет, я не говорю, что не люблю. Я просто уверен, что да, теперь что такое с ним произошло. Да, конечно, у нас у всех возможности нашего тела превышают. Но, вот неужели для того, чтобы поднять самооценку, нужна вот такая ситуация? Но есть ли какой-то простой человеческий способ, чтобы всем, вот все мы сейчас страдаем от самооценки? Особенно сейчас, это болезнь века, потому что соцсети. Потому что бесконечные ленты, в которых другие выкладывают, какие они красивые, какие они накачанные, какие они богатые. На самом деле, не красивые, не накачанные, не богатые. Просто обманывают, но у нас падает самооценка. Что нам делать?
1: Слушайте, понимаете? Ну как-то вот жить дальше, не оглядываясь на эту всю чепуху.
0: Нет, ну смотрите, вот
1: по поводу Кенни Веста, может, это повысит вашу самооценку. Это все запутанные истории. Уже возникли такие вполне себе нормальные конспирологические теории по поводу всей этой истории. Это лохотрон от «Газпрома» по теореме Долиной, пирамида МММ. Канье Уэст сам еще не знает об этом концерте. И дарить ему от 17 миллионов долларов он что, Майкл Джексон? Это так «Газпром» решает вопросы задолженности.
0: Так, я не успел записать все. А по схеме Долиной пирамида МММ?
1: Да, и то, и другое, все сошло.
0: Нет, мы знаем эту известную схему Долиной, пирамида МММ.
1: Да, «Газпром» решает свои вопросы.
0: Ну что ж, жизнь непростая штука, самооценки нам, конечно, это не добавляет, но с другой стороны, каждый человек может ее поднять даже на такой новости, если устроить свое расследование. И начать, как его зовут, этого чувака?
1: А я уже потерял.
0: Дорогой, и начать нужно с «Газпром-арены». Да?
1: Александр Леонидович.
0: Или с МММ. С чего начать лучше?
1: Да сразу со всего.
0: Начни свое расследование с МММ. Вот, мне кажется, концы уходят туда. У вас нет ощущения такого?
1: Да, да, оттуда свет тянется.
0: И нам пора. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
1: Погнали!
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Geely City Ray» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Geely City Ray». Задай свой ритм.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
5: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 соток квадратных метра. Не является публичной офертой.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: получилось.
1: Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

кто еще почему-то сидит спокойно. Ну а если сегодня был насыщенный денек, просто позвольте музыке немного переключить вас из рабочего режима в нормальный, танцевальный, человеческий. Вторник продолжается, рекорд-пати тоже, и мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы. Погнали! Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5191. Застройщик ООО «Фирма-312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-22-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

от себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение рекорда и сайт радиорекорд.ру. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорда. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лав Шоу. В общем, друзья, выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под ту самую музыку, которую вы любите. Ну и, конечно же, друзья, предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы в ближайшие 30 минут здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу сказать огромное спасибо всем, кто был с нами эти два часа, кто танцевал, кто ехал в дороге, кто отдыхал, кто готовил ужин, а кто просто включил рекорд и решил, что сегодняшний вечер должен звучать именно так.

0: Team Vox, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Все это будет в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня дана. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда

композицию, которую Кайла записала вместе с Crazy Cousins еще в 2015 что ли году. Именно вокал Кайла сделал оригинал узнаваемым далеко за пределами британской хаус-сцены, ну а теперь гордо переносит всю эту историю в современный хаус-контекст. В новой версии же сохраняется главное, узнаваемый вокальный хук, но продакшн становится заметно крупнее и клубнее. Получился хороший пример того, как знакомую песню можно не просто пересобрать, а дать ей вторую жизнь, что ли, для новой аудитории. Гордо!

с 13 августа на лейбле Махул, Кика и Оливер Гиакамото, два имени, которые давно находятся на пересечении техно и более мелодичной клубной электроники, The Moment как раз показывает эту сторону их работы. Здесь нет попытки построить трек вокруг одного очевидного дропа, потому что в основе у нас так Hypnotic Groove, постепенное развитие, атмосферные синты, ну и характерный для обоих артистов баланс между глубоким звучанием и танцевальной динамикой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Кика, Оливер Гиакамото, The Moment.

0: Трек называется «Fabian». Кстати, отмечу, что это не полностью его авторская композиция. Тут он обращается к материалу французского проекта «Engine Depot Rhein». До официального же релиза Джоэл Зиммерман, а именно так зовут мышь, в миру успел протестировать эту версию на фестивальных выступлениях. Затем выпустил ее на «Маустрапе», как я говорил, 14 августа. Ну и в новой версии у нас оригинальная мелодическая идея получает характерный для Дедмауса прогрессив хаус каркас с длинным развитием, плотным басом и постепенным наращиванием напряжения. Ну и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте ценить вместе с вами эту работу. Дедмаус, «Fabian».
1: Record Club.

0: выпущен на его собственном лейбле New Moda. Здесь Styler показывает менее очевидную сторону своего продакшена, потому как вместо тяжелого тек-хауса более мелодичный и дисковый саунд, что ли, так можно сказать. Интересно, что трек попал в Essential Mix Макса Стайлера для BBC Radio One, то есть композиция получила дополнительную жизнь за пределами обычной клубной ротации. Прямо сейчас в Record Club Show Макс Стайлер, Куда, Love Forever.
1: Record Club. Team Vox.

Ну и под финал сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет и в телеграм-каналы. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте сами еще разок с самого начала до самого конца. Интересно, классно, в общем, может что-то новенькое услышите. Конечно же, поделитесь с друзьями, и этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное. Я сейчас руки около груди сложил в намасте, когда вам спасибо говорю. Далее по расписанию у нас сегодня вторник, а значит, что у нас дальше-то? Нитрина и Баур, мои друзья и коллеги, с новым миксом для Рекорд Клаба. А меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox. The winning number is 16 red even. Place your bets.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи. Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночи со вторника на среду, 26 августа на календаре. Это радиостанция «Рекорд» во всех городах и в ваших наушниках. Ребята, финальный выпуск этого лета. Что ж, мы провели его достаточно танцевально. Надеюсь, оно вам очень запомнилось. Летнее танцевальное настроение мы передадим в течение следующего часа. Это «Нейтрино и Баур», «Рекорд Клаб». Поехали. Поехали.

too shy. Tongue high. Don't stop.

На следующей музыкальной композиции от моего коллеги диджея Баура. Джигда Баур Фэнтези. Трек выйдет на этой неделе. Эксклюзив прямо сейчас в эфире радиостанции Рекорд. Рекорд Клаба от Нейтрино и Баура. Продолжаем дальше еще более танцевально и интересно.

off. Why does it feel like it?

Ну что, друзья, надеюсь, вы уже прогрелись по полной, потому что следующий трек под названием «Сауна» вас точно разгорячит по полной. Это Камиль Фуат и Джейси Уэр. Камиль Фуат микс. Нейтрино и Баур, мы были ровно час, со вторника на среду. Как обычно, через неделю мы услышимся в полночь на волнах Первой танцевальной. Далее Лена Попова, технический перерыв. А говорим вам всем до свидания уже до осени 26-го. Лето было незабываемое. Пусть осень будет такая же интересная, классная и танцевальная. Нейтрино и Баур, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Лена Попова.
3: Технический перерыв.
4: Технический перерыв.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодня в программе с часу до двух ночи гость из Татарстана, Шахрай, технопродюсер из Казани. Его независимое звучание отображают в своих сетах такие преданные поставщики техно, как Орландо Вум, Нидерланды, Кен Иши, Япония, драм-комплекс Германия, Джереми Пи Кофилд, Канада. Шахрай не впервые в техническом перерыве, но сегодня он представляет свой новый авторский сет «Тейбл Tops», релиз которого состоялся 8 августа на испанском лейбле The Rhymes Records. Table Tops демонстрирует самобытный взгляд автора на жанр техно, предлагая захватывающие композиции, в которых инновационная энергия сочетается с ритмической глубиной, а мастерство Шахрая ощущается буквально в каждом бите. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что еще ровно полчаса в эфире звучит авторский сет «Шахрай», музыканта из Казани. Называется он «Table Tops». И, как я уже сказала, у нас с вами еще ровно полчаса.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Мой сегодняшний гость Шахрай, технопродюсер из Казани. Именно его сет «Table Tops» мы слушали на протяжении последнего часа. Кстати, я сама недавно тоже была в Казани и буквально влюбилась в пространство «Соль». Играла там в ангаре на техно-вечеринке. В общем, если будете в Казани, обязательно загляните. Не пожалеете. До сих пор вспоминаю с улыбкой и теплотой в сердце это место. Ну, а пока прощаюсь со всеми до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio. All right, enjoy.
3: She be busting that booty open. She my hit of serotonin. Got a twin, I wanna clone it. That's my right now, I own it. Step aside, get all alone in.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

voice. Human voice.